Мне жалко тех, кто края этого не знает. Все говорят, она не та, а мне по кайфу мерзлота. Хоть нет тайги, закон, тайга, медведь, хозяин. Кайлом, конечно, здесь проток махать трудней, но не страшнее, чем очко рвать на делянке. Здесь летом мясо завались, мошку на всех не разделить. Почти весь год

на материк. Моя звезда на стылом небе не потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том, о сём поговорим. И вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том, о сём поговорим. И вспомним светлую Нагаевскую бухту.

Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчирикалась жилка, все проходит и это пройдет. Разыгралась в тайге непогода, здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. Из-под снега нарою морошек, отогрею и высосу сок. Тихо сохнут портянки в горошек и палатки добротный кусок. Мы свои не меняем привычки вдалеке от родимых домов. В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов. Ну а ты, моя нежная Перри, мой надежный страховочный крюк. Через годы снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На вокзалы кладу я лейкрай, давай! На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз. На Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз. На убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак. И отдельно с большим наслаждением я кладу на московский

I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
0: Суббота.
2: Четвертое.
0: Четвертое.
2: Июля.
3: Июля. В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Бимбо, то шка, умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

день!

что сидишь, ребёна мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Четвертое.
4: Четвертое.
0: Июля.
1: Июля.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. Четвертое.
1: Четвертое.
0: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.
5: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
6: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Если да, но нет, то сидите дома.
1: Если нет, но да, то оров афимбойдым.

0: Меня вчера назвали еврейским джентльменом. Вы не знаете, что это такое?
1: Это тот, кто уходит от своей невесты еще до свадьбы.
0: Правильно! Все остальные уходят после.

0: меня такое горе. Я сегодня поссорился с женой.
1: У нормальных людей это называется счастье.

0: Послушайте, Сём, что нужно сделать, чтобы услышать умный ответ?
1: Выпил мулик, дергизу.
2: Мы дафнишь гибы на нары шарейтаниш.

0: Слава Богу, что вы перевернули кассету на другую сторону. Наверное, вам понравилось то, что было раньше.
1: Между прочим, группа «Кордон» с огромнейшим удовольствием может обслужить вам любую свадьбу. И не дай Бог проводы в армию.
0: Ну а самые шикарные именины без «Кордона» – это просто пьянка.
1: Вы хотите знать наш адрес? Пожалуйста.
0: Естественно, город Жмеринка.
1: Улица? Как это ни странно, Богдана Хмельницкого.
0: Номер?
1: Какой номер?
0: Номер вы угадали, один.
1: А если вас послание и не туда, ищите дворец культуры железнодорожников.
0: Приходите, как вы хотите нас слышать,
1: так мы хотим вас видеть.

найду я к богатству дорогу. Ведь деньги найти я сумею. Где счастье мне взять? Хоть немного, чтоб зваться счастливым евреем.

0: как в городе каховка, ента влезла под винтовка.
1: А с еврейского рабина стал директор магазина.

Приехал новый управитель, дом там креста, и наша ента не находит себе места. Иван Иванович высокий, чернобровый, такой красивый и на вид почти здоровый. А сапоги на нем шеворовые, а сапоги на нем почти шеворовые.

0: числится одесским коммерсантом.
1: Хозер Степки всем на диво любит рейзи.
2: Как?
1: Да!
2: Вместо пива!

Маруся, Роза, Рая, Фран Фенадесы, Костя Шмаранов, Эргей Тарамы, та воздушных поцелуя, Эрит Гесух, та Шейни Рейзи, потанцуем, и фрейрам в джетах в зале растолкуем, в усейство десять гизолцы на танго. И фрейрам в джетах в зале растолкуем, в усейство десять гизолцы на танго. Ди Шейни Рейзи танцем очень не хотела, инзы гизух с цезерсат уже вспотела,

Адер Костя шмаровоз, диве на пылки. Кемахта зрецы чей-то коп, мы та бутылки. Официант арангештехтен тут из вилки. Олдес гиендет мы та блутишен панвор. Официант арангештехтен тут из вилки. Олдес гиендет мы та блутишен панвор.

0: Йосиф! Йосиф!
1: Но!
0: Ты знаешь, что я хочу тебе сказать?
1: Ну и что?
0: Одно китайское яйцо по калорийности заменяет пачку маргарина.
1: Ну и что ты хочешь мне этим сообщить?
0: Так не морочь мне две пачки маргарина.

0: Китайцы грызут яйца. Ой-ой-ой-ой.
1: Шейнер гидылы овкуным, нальем все инглей заливан.
2: И всем овцелухи с газлуным, мы выпьем афилы стакан.
1: За то, чтобы жили мы тихо, чтоб насморк не капал фенус.
2: И чтоб не мешало мы лихо, нам делать агройсер парнус.
1: Чтоб жили мы думаться смехом, мыть нахис и мозыл в судьбе.
2: Чтоб те, кто когда-то уехал,
1: всех нас и баршлепен к себе.

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое.
2: Июля.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое июля.
2: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил за хозяином жизнь,

шелупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные и на правду резкие, а правда вещь хорошая –

огонь. Но понятия здесь поросли трынь-травой, нарушает закон шелупонь, и понятия здесь

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: Четвертое.
4: Четвертое.
2: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Колючая кончается! Лейте водку в бак, иначе не уйдем!
1: Водку? Сюда?
0: Сюда!
1: Да ты что, это же водка! Лёва!
2: Подожди, она что у тебя? На водке работает!
0: Она у меня работает на всем, что горит! Лейте!
3: Лёва! Лучше без водки на воле, чем с водкой в тюрьме! Да лейте вы!
4: Лёва!
2: Чего, Лёва? Давай!

0: Сегодня суббота.
1: Четвертое. Июля.
2: Июля.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сюда, щепотку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Во. И еще сейчас зайду в конфу погодь. Раз.
1: Ну раз.
0: Раз, раз и пидорас.

0: Ну что, рассказывайте, чем вы занимаетесь в эту замечательную субботу? Вот у меня за окном сегодня... Алло. Вы горите, но вы ничего не издаете. У вас опять кабели сломались, мистер.
1: Я в пустоту опять говорю. Ну ёб твою мать. Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели. Радиоанонимус вещают инвалиды. Вот. Нам обещали изменения на радио, изменений нету. Вот, поэтому приходится дергать разные провода одновременно в попытках пробиться на радио.
0: Стабильность, курс, преемственность.
1: Сейчас будут опущены ссылочки на вещание. По минутку, пока говорите.
0: Вот. Собственно, я говорил, у меня сегодня меланхоличный день. Вообще, вся неделя меланхоличная, у нас тут дождички брызгают. Вот, сегодня прошел ливень, так резко поднялся ветер, и потом, как из ведра полило, наверное, там всех смыло за окном. Вот. Но я растение домашнее, шторы в зале не открываю, поэтому я еще даже не смотрел, насколько там все затоплено, но погода прохладная, воздух свежий, я сижу и наслаждаюсь. Вот, слышал, там в Европе жарят британцев, пускай они там в аду своим жарятся, а я вот наслаждаюсь сегодняшней свежестью за окном.

0: То есть ты хочешь сказать, что у британцев нет кондиционера, а мы кайфуем от кондиционера?
1: Да, раньше было смех, что у британцев нет центрального отопления, и они по домам ходят в свитерах и мерзнут зимой, чтобы сэкономить копеечку. Теперь у них нету и кондиционеров на лето, летом они жарятся. Собственно, нахера, блять, они сами как бы обрекают себя на такое существование, непонятно, отказываются от благ цивилизации. Может быть, еще центральный водопровод в Британии отключить, пускай лучше с ведрами на центральную колонку ходят.
2: Так у англосаксов проблемы в том, что им исторически нахуй не нужно было центральное отопление. Достаточно отоплять домик. А то, что проблемы с охлаждением, так 100 лет тому назад не было ебанутых законов на то, что нельзя портить внешний вид кондёрами.
1: 100 лет назад и кондёров не было, а вот то, что ты сказал, типа им это не нужно, ну блин, это блага цивилизации. Как бы можно сказать, что и центральное водоснабжение не нужно нам, блять, и у нас тут, знаете ли, повсюду берега, моря, я попу в море помыл, и мне хорошо. Можно что угодно, нам электричество не нужно, у нас керосиновая лампа есть, и вообще у нас великие изобретатели там керосиновые лампы понаизобретали, не дымящие. Нам это все не нужно, понимаешь?
2: Да, если бы все те, кто сказали, нам это все не нужно, уехали в Пенсильванию камешем.
1: В принципе, недолго им осталось, сейчас дата-центры достроят, на электричество цены взлетят и будут реально жить как амиши, но уже не по своей воле, а по недостатку бюджета. Все электричество в дата-центры, вот, 5-летку за 3 года. Ну, типа, ты же не думаешь, что они там реально за внешний вид гнилозубие свои беспокоятся, кондиционер снимают, чтобы внешний вид не портился. Конечно, там электричества просто не хватает.

0: Вот, ну а в остальном, как у меня там опять дождик пошел, вот
1: меланхоличный весь дождик себе в Питере забрал. Вот у меня в Москве даже дождик только утром был, из-за которого я проснулся. Точнее, я проснулся ссать, он просто... А, у меня еще соседи, блядь, пидорас трубы меняют.
0: Это тоже природа виновата?
1: Нет, это виноваты пидорасы, те, кто строили это здание, что совковые трубы не обогревают.
0: Вот, все творение природы, и соседи твои творение природы, божьи твари, и трубы советские творение природы, божьи твари, хоть и не живые, вот, прими это все и не злись на них. Вообще сейчас можно на дачу свинтить, как бы, если бы вот не работа, поехал бы ты, например, там в домик в какой-нибудь глуши сидеть и сочевать.
1: Я и так в глуши, здравствуйте.
2: Это ты подгадал, вот я вернулся с дачи, попал в ямы. Жал жовник. Красную смородину, а также ну, поработать на даче. Выправляет голову, по крайней мере, я смог писать еще две главы своей книжки. А вот в Москве не пишет.
0: Ну, само собой, почему ты думаешь, всякие писатели по дачам разъезжали, жили, а не в городе среди заводчан, вот среди всей этой суеты? Конечно, так и есть, да, голову лечит. Вообще физический труд мужчине очень хорошо голову прочищает. А в городе принято копить тренажерным залом. Вот ходишь после работы, тягаешь сталь и таким образом менталку себе лечишь. А на женщин это вроде как не очень работает, но у мужчин, видимо, вот такие какие-то особенности в мозге есть. Ну и само собой на земле поработать тоже физическая нагрузка и умиротворяет. Видишь результат своих трудов, по крайней мере.
2: А, нет, спорт нет. Вот, между прочим, не моя дача, а моего адвоката. И я как... сказать, солдат на даче генерала, ну, в том же ключе, попробовал раскопать чернозем. Чернозем оказывается достаточно большой слой. Первые 60 сантиметров, тут при черной земле у нас в Москве такой метод, он песок. То есть, если кто-то спал землю, наверное, знает, какая она по консистенции, по, сказать, плотности. Мы почти вырыли пруд и гнали туда карасей. Интересно, выдержат ли караси на даче зимовку. Но я для себя открыл, что оказывается, когда темы для разговора кончаются, а земледелие все-таки открывается. У нас теперь есть темы для разговора. Дача, насевы, посевы, сбор урожая, пестициды. И вот это вот все. Потерял смысл деятельности. Деятельность как Стар Дювали.
0: Вообще, если бы у меня, например, была дача, я бы не занимался выращиванием еды, какой-нибудь там картошки и помидор, потому что, ну, это реально... Надо быть очень бедным человеком, чтобы свое время на это тратить, потому что агропромышленная революция сделала так, что покупать реально дешевле. Особенно покупать в сезон и относить к себе в погреб, например, или там делать закатки тех же помидоров. Но я бы выращивал, например, какие-нибудь декоративные кустики, шиповничек, выращивал бы клумбочки с цветами, чтобы можно было сесть на скамеечку за деревянный столик с книжечкой и на природе под чириканье птичек утром под росу, вот, под этот свежий ночной воздух, почитать спокойно книжку с чаем. Вот это вот прям вообще красота. 10 из 10 применений для дачи.
2: Итак, дача DIY, у кого нет работы и кому хочется найти смысл. Первое, надо найти участок. Вот участки достаточно много. Нашли вы участок. Кстати, можно покупать участки на торгах, там люди долги не могут выплатить.
0: Нет, шаг один это получить права на вождение автомобилем, чтобы до дачного участка добираться. Иначе, если у тебя нет прав для автомобиля, твой выбор дачных участков ограничен пригородом, до которого ходят электрички, а там и стоимость участков у ЕИ будет. Тут уж либо тебе от бабки осталось бесплатно,
1: подожди,
0: либо
1: это миллиарды. Автобусик, наше все.
2: Бензин. Бензин, который мы обходим.
3: Бензин, который мы обходим, наверное.
0: Автобусик тоже неудобно. Автобусик ходит по расписанию, иногда ломается, и вообще с быдлом сидеть там с потным, трястись в каком-нибудь автобусе, еще не дабы там пазик какой-нибудь выйдет, не. Только свои права, чтобы можно было в любое время сесть, поехать, в любое время вернуться. Если что-то на даче наебенилось, там крыша обвалилась, сел в машину, поехал за стройматериалами, починил. Только так.
2: Это какая категория, чтобы еще был шепчик? Или обычная категория подходит и...
1: Обычная легковушка, там это же вроде С.
2: Так, значит, мы нашли участок, мы получили права, у нас голый участок. Что мы делаем? Мы теперь открываем YouTube и смотрим гайды, как заливать основание. Как заливать фундамент. И оказывается, можно дом построить. Несколько. Обстоятельно.
0: Но здесь тоже от цели зависит. Летний домик и без фундамента тебе можно поставить, и заливать ничего не надо. Надо просто позвонить кабанчику, он привезет на КамАЗике полусобранный деревянный домик, просто бахнет тебе его на землицу и все.
2: В Китае, кстати, сейчас кризис, много жилья такого готового блочного. Типа была...
0: Там дело даже не в кризисе только, а еще в том, что вот фундамент это считается капитальная постройка, и надо еще смотреть на значение земель. А, есть такое вот там, и необходимо регистрировать. По-моему, в России вот капитальные постройки...
2: В России капитальные постройки не требуют регистрации в кадастровом фонде.
0: Да, у меня что-то с интернетом, вот извините. Говорю, капитальные постройки надо регистрировать как недвижимость, а они капитальные, не надо регистрировать. Если ты зальешь фундамент, на него поставишь даже там деревенский толчок, тебе все равно его надо будет регистрировать. По-моему, сейчас это так работает.
2: А если я просто досок на пол накидаю на какой-то подсил и доском сделаю стены, это не капитальная постройка, даже регистрировать не надо.
0: Просто на дачу. Вот просто если ты досок накидаешь, то это не капитальная постройка, это просто накиданные доски, это можно не регистрировать и никому не говорить.
2: Вот интересно, сколько это продержит сам живет. Чего-то заведется, оно будет.
0: Кидать. Ну, зависит от условий, от местности, если местность не затапливается, если там нету после геодезической разведки каких-то проблем со сходом почвы, простоит всю твою жизнь, ничего не будет. Опять же, это зависит от того, какие цели. Если ты строишь только летний дачный домик, где ты будешь с мая там по сентябрь-октябрь, условно говоря, там можно сэкономить и на утеплении, и фундамент не заливать, и ни хера не ставить, и, в принципе, оно продержится, ничего с ним не случится. Если жить на постоянку, да, здесь уже надо заморочиться, чтобы и фундамент простоял, и утепление, и коммуникации были подведены и зарегистрированы, то вдруг электросбыт не захочет подводить вообще тебе электричество к твоему летнему домику, который там стоит без фундамента, без нихера вообще.
2: Вот интересно, в одиночку это подъемно или мотивация закончить? Купил я участок и начал читаться, думаю, да ну нафиг. Строимся.
0: Ну, что значит в одиночку? В одиночку ты все равно же дом не построишь, даже летний домик. А силёнок не хватит просто доски поднять. Единственное, что я видел вот прям самому-самому, это если ты прям хороший такой коренастный мужичок, можешь попробовать сделать
1: афрейм. Так, стоп, у нас проблема с вещанием.
2: Мался интернет?
1: Да, мне пидор-провайдер обнулил интернет, увидел, что слишком много писается. Вот, блядь, в последнее время, когда у меня начинает на несколько потоков, блядь, стримить, и при этом мне приходится внизи еще включать, он, блядь, через некоторое время начинает, блядь, у меня отрубать интернеты.
0: Вот. Ну чё?
1: Что, чё?
0: Вы починились там? Вот,
1: мы починились, вот. провайдер пидор мой.
2: Мы говорили о том, можно ли в одиночку построить дачу, хватит ли мотивации. На что прочерк ответил, что в одиночку не хватит зеленок. Я думаю, что хватит.
0: Не, нихера, нормальный каркасник не хватит, потому что просто физической силы не хватит. Самое доступное, что я видел, это на ютубе один мужичок коренастный делал себе А-фрейм. Ему просто привезли порезанные доски, и он их кое-как, пукая и матерясь, осилил собрать, вот положить буковкой А, в домик их выстроить и положить крышу поверх этого. В одиночку сумел, но... Это А-фрейм, понятно, что там огромное количество минусов и по утеплению, и по окнам, и по жилплощади, и это дешевый и простой вариант, но жить в нем затруднительно. А обычный каркасник двухэтажный, ты уже в одиночку просто доски не поднимешь, не положишь, ты сам не справишься с этим. Ни за один, ни за два, ни за три сезона, просто тебе нужны еще мужики, чтобы помогли доски поставить как надо, и чтобы ты их сбил как-нибудь.
2: Ну хорошо, если я стену блоком поставлю стены.
1: Легкие. Ребятки, нахуй вам каркасник. Если вы хотите на даче жить, вам нужен простой советский контейнер грузовой.
0: Нет, вот контейнер это говно.
1: Ну, вообще-то это самый лучший DIY. Свои деньги. У тебя уже готово. Просто берешь ножницы по металлу и вырезаешь себе окна.
0: Слушай, еще больше DIY за свои деньги — это купить собачью будку с Озона. Вот. Это такого же уровня DIY жилье, как и грузовой контейнер.
2: Вот на даче можно так отключиться от интернета, электричества из-за DIY. Ну ладно, и раз в одиночку не получится, значит придется искать на бутыльник, на общий.
1: Не, я вот как раз, когда еще сидел на пикабушечке, да, вот как раз был трендик, как в одиночку вот из этих контейнеров построить себе нотбэд домик. Нужен всего лишь автокран.
0: Домик всего лишь, в котором каждая комната как маленькая тюремная клеточка, потому что это контейнер, оно все металлическое, издает звуки, вот когда ты по нему постучишь, теплоизоляция около нулевая и постоянно.
1: И вот там как раз
0: потому что гидроизоляция еще.
1: Ну вот там как раз он, тот, кто это писал, он там, блядь, показывал, как окна вырезал, как утеплял, там штукатурил, сайдинг ставил.
2: Необходима инструкция по сборке дачи, как в Икее. Есть такие, существуют. Приступил.
0: Конечно, существует, я же говорю, ты звонишь кабанчику, говоришь, тоси-боси, вот тебе там 1,5 миллиона, давай ставь мне эту хуйню. Он приезжает на КамАЗах, два КамАЗа приезжает. На одном КамАЗе левая половина твоего деревянного домика приезжает, собранная, на втором КамАЗе вторая половина домика приезжает. Они его бросают на землю, три рабочих за один день сколачивают эти две половинки домика вместе, махают тебе ручкой и уезжают. У тебя остается стоять деревянный домик, сколоченный из двух половинок, все.
2: Быстро, удобно, но не DIY. Все равно эксплуатация.
0: DIY начинается потом, когда у тебя стоит пустая деревянная будка, не крашеная, ничего, и ты за следующие остатки сезона трахаешься с покраской, с сайдингами, с коммуникациями, с септиком, с колодцем, насосом, вот со всем остальным тебе еще надо потрахаться, чтобы там можно было жить как-нибудь.
2: Ну хорошо, это подходит. Потом нужно будет построить баню, и вот это там засадить.
1: Вы читаете сообщение, там уже написали про это.
0: Написали. Здравствуйте, ну рассказывайте, какому количеству клиентов банка вы за неделю жопу показали. А это чуть позже будем. Вообще-то у нас центральное отопление из-за 70 лет социализма, нам говорят. Не знаю, у меня впечатление, что у меня отлично центральное отопление из-за наличия ТЭС и АЭС неподалеку, которым это тепло нахуй не надо, и как бы вот оно так и получилось. Может быть, у кого-то социализм в этом виноват. Не могу ничего сказать. собеседника автоматика все время обрезает концы и начало фраз. Да, вот, если можно, когда ты начинаешь говорить, нажимай кнопку заранее, где-то на полсекунды, и на полсекунды, когда закончил говорить, кнопку задерживай. Что-то там вот обрезается, непонятно, короче, как это работает. Так, у нас в СНТ дед закопал морской контейнер в землю и живет там летом. Понятно. Ну да, в принципе, закопать контейнер нормально в качестве бункера такого, и я бы так сделал, чтобы сделать себе подвал. Вот строишь там какой-нибудь каркасник, конечно, понятно, там одно-двухэтажный подвал там не предусмотрен, но если прежде чем там плюхать каркасника, предусмотришь какой-то нижний этаж, нижний уровень, плюхнуть туда для прочности контейнер, чтобы были какие-то стены в подвале, а не просто земляная яма, наверное, было бы неплохо. Пишет, что вот такое существует, дают ссылку на зон. Сейчас посмотрим, что там. На зоне бытовка дачная для проживания 7000 на 2300 за 323 тысячи. Да, это просто контейнер, переделанный в нем. Пилили огромные окна во весь, во всю высоту контейнера и металлическую дверь. Я не знаю, для какого это проживания, наверное, для собаки, но 7 на 2 метра, слушайте, это комнатушка 14 квадратных метров, это, блядь, тюремная клетка. Я могу сказать, как житель 16 квадратных метров, но у меня 16 квадратных метров, это только жилая площадь. А здесь это все, включая вот даже, наверное, порожек двери. А окна огромные, это большой минус в том плане, что очень много тепла будет уходить. Зимой, естественно, это абсолютно непригодно для проживания, даже весной и осенью здесь будет полнейший морозняк, будешь ходить в шубе внутрь, реально. Не знаю, какой долбоеб догадался, буквально 50% всего периметра этого сраного контейнера огромными окнами, стеклом просто вот захерачить.
2: Овка, когда строишься? Когда строишься, там переодеваешься, хранишь инструмент. От дождя прячешься.
0: А зачем окна тогда? Инструмент, чтобы был живописный вид на улицу или что?
2: Зачем? Наверное, для sales value.
0: Короче, странная бытовка, и с одной стороны жить на ней на серьезных щах невозможно самому, с другой стороны в качестве сарая она не годится из-за того, что там окна и зачем-то металлическая дверь, казалось бы, для сарая. И даже для временного проживания, например, там строителям, когда там тебе что-то строят весь сезон, и ты там им кидаешь бытовку, чтобы они там ночевали. А даже для них совершенно не подходит. Короче, какое-то непонятное, как бы. Реально, вот если бы окна просто раза в 4 уменьшить и оставить только четвертинку от них, была бы нормальная бытовка обычная, где можно было там строителям переждать свои работы, пока они не съебутся. А так непонятно зачем. Пишет, ну если есть с окнами, значит есть и беззакон. Да наверняка есть. Ну да, вот за 300 тысяч купить бытовку, плюхнуть ее на участок всегда был вариант, как бы. Ну, жить здесь в ней нельзя. Ну, блять, ребята, купите тогда еще дешевле будку для собаки, там калачиком свернитесь и живите. Смысл в этом? Жить надо хорошо, на широкую ногу, чтобы было приятно, чтобы ни о чем не сожалел потом, а вот, ютиться в такой вот маленькой комнатушке, да ну. В принципе, если вы комнатный сыч и всю свою жизнь прожили в комнате в родительском доме и ничего вот вас не смущает, вам нормально жить на 10 квадратных метров, потому что там помещается компьютер и сральное ведро, наверное, вам тоже так пойдет.

0: тебе написали. Ну, если есть с окнами, значит есть и без окон.
1: Так я ж прочитал уже, ответил.
2: А теперь представьте, что вы спите ночью, и кто-то подходит к вашей готовке и начинает разводным ключом по металлу стучать. И кто-то решит вас пугать. Конечно, металлическая рома.
1: Представьте, вы живете в такой бытовке, и алкаш Вася среди ночи подходит к вашим огромным панорамным окнам и начинает голой жопой по ним тереться.
2: Итак, мы построили дачу, теперь следующий повестки опять посажать. Конечно, некоторые будут просто на дончике жить. Но если увлечься миром семян, смотреть, что оказывается, у нас столько всего нового интересного есть. Начиная от одногодичных ягод, земляники, клубники.
0: Клубники. Знаешь, это все зависит от того, в каком поясе мы будем строиться, в широтах. Вот, если строится там, где домик моей бабки, можно виноград сажать. И жрать осенью виноград. А летом вишню жрать.
2: Подстроиться в Крыму, конечно, хорошая идея.
0: Какой Крым? Вот. Это гораздо севернее Крыма. Еще севернее.
2: Севернее виноград не особенно растет. А в Крыму, кстати, очень хорошо растет.
1: Вообще, земляник, клубника, виноград — это какие-то развлечения. Ладно, если у тебя есть какой-то род, семейное поместье и семейный виноградник, и вы делаете с 1700 какого-то года вина в своем винном погребе, да, окей. Да, окей.
0: А но если ты... вина, если можно жрать просто виноград, а скажи мне, дорогой.
2: Можно повысить ставки и сажать арбузы и дыни. Они даже в Воронеже.
1: Ребята, это все не еда.
0: А это все летняя еда.
2: Подожди, а тыква? Тыква — это еда.
1: Тыква — это все развлечение, на самом деле. Еда начинается: картофель, морковь, помидоры и животина.
0: Вот у меня на моих 600-ках картошку выращивали, морковку, огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры, где-то по 2-3 грядки было каждого. Очень большая, наверное, сотка целая отводилась под картошку. Я это помню, потому что все 2000-е пришлось купать все это говно. Посмотри, а картошку еще там колорадского жука ходить, ловить и давить.
2: Зеленый горошек за 100 грамм стоит 200 рублей, а между прочим, его вырастить не так уж и сложно. Такие бобы.
0: Кстати, да, горошек тоже растили там немножко. Я не помню, как он, в июне или в июле уже это плоды созревают, но очень прикольно, когда они созревшие, ты идешь их, отрываешь и срываешь и ешь их.
1: Ну, в качестве экспириенса побаловаться можно, условно, один кустик клубники, одну вот там лиану, или как она там размножается, горошка, но здесь нужно понимать, что это развлечение, что ты этим все равно не наешься. Вот ты заебенешь себе плантацию ебучего винограда, ты обожрешься этого винограда, остальное виноград просто сгниет, и все.
0: Блять, чтобы тебе делать плантацию винограда, тебе нужно иметь несколько гектаров. У меня как раз где-то, когда цены на картошку и на огурцы с помидорами упали, и стали очень доступно пойти, блядь, купить в говните все это, а не каждый год все это сажать, он, короче, начал сажать виноград. Как раз виноград очень много жрал я в одну харю.
1: Ты 6 соток в одну харю можешь сожрать винограда?
0: А?
1: Ты можешь в одну харю сожрать 6 соток винограда?
0: Града. Ну, нет, но так как виноград разные сорта, и они по разному времени цвели, самые ранние, точнее не цвели, а созревали, самые ранние дамские пальчики созревали, сейчас тебе скажу, в конце июля уже, А самый поздний он уже где-то к октябрю заревал. Вот как раз вот начиная с июля по октябрь я жрал виноград.
1: Замечательно. Ты жрал виноград, а кроме винограда ты ел какую-нибудь еду? Мясо, яйца, картофель, хлеб? Или ты только виноград жрал? Ты готов на одном винограде вот существовать? Вот ты все свои 600 с этим сраным виноградом засадишь? Клубника, виноград, вот это все и будешь жрать эти фрукты и ягоды, блядь?
0: Мне тут пишут, господин Голозоб Крыс, читайте YouTube-чат, анучик. Я не могу читать, у меня внизу отключено, чтобы вещать на радио. Точнее, на все остальные площадки, кроме радио.
2: И следующее, что нам предстоит узнать, это как ухаживать за деревьями. Когда у вас поставят деревья вишни или яблок, руж, целая наука, как прицать им ветки. А на некоторых вместо веток можно другие ветки прививать, других растений.
1: Какие ветки? Можно.
2: У винограда нужно мелкие плоды отрезать, чтобы большие были. Следить за пестицидами, за заболеваниями и поменять.
0: Ну вот насчет обрабатывать пестицидами и следить за заболеваниями всех растений, я с тобой согласен. Очень часто у меня у деда весь виноград, его часть сжирали осы нахрен. Потому что там он лопался, там этот какой-то грибок, из которого ягоды лопались, и там вытекали, они там начали осы жрать, и начинали жрать вот этот весь виноград. Я деду говорил, давай, блядь, нормально все это по уму сделаем. Он, блядь, блядь. И да откладывали эту хуйню, пока он не умер. А бабка забила в итоге на виноград. И он, короче, во время ковидлы вымерз. Или после ковидлы, не помню.
1: Короче, прежде чем выращивать вот какие-то там винограды, надо сесть и понять, а не будет ли дешевле их все-таки купить. Вот стоит ли это время и труд, вот эта вот вся ебанина и осы, и все остальное, чтобы получить вот виноград и полопать его, как в детстве. А нельзя ли поехать в перекресток и купить там виноград и ягоды полопать?
0: Поверь мне, нельзя. Дешевле будет самим заебаться один год, а на следующий год уже, блядь, получать себе виноград.
2: Полоносит каждый год. Через год. Там есть премудрость плодовых деревьев. Урожай не каждый год.
1: Ну, это все не так радужно, за деревьями нужно уход, подстрижка, опрыскивание и все остальное. Я, честно говоря, городской сам этим не занимался, но я очень сомневаюсь, что если вы просто положите хуй на дерево, и оно будет там стоять среди сорняков обосранное, оно будет приносить вам хорошие плоды из года в год. Скорее всего, как бы, можете походить по заброшенным дачам, посмотреть, какие там плоды. Там даже в городе есть яблонька с достаточно большими яблоками, которая вот цветет, дает плоды и возле дороги стоит, как бы я вижу, что она технически плоды дает, насколько они вкусные и съедобные, я не знаю. Вот.
0: У меня вишня, она уже практически была одичавшая в момент смерти деда. Вот. Она давала уже не. Ну, пред. У нее были сначала мелкие плоды, а потом вот пошли крупные. Вот, когда она уже ближе к одичанию стала. А сейчас, я не знаю, бабка вроде говорил, что в этом году не было завязи, потому что все, блядь, холодная весна была.
1: Ты можешь, ну, то есть...
2: искать, где были совхозы, потому что достаточно много парков, где раз...
3: Вишни и яблоки. Смотрите, как это одичало все выглядит.
1: Да, то есть оно будет не бесплатным, вот эти плоды с деревьями, они будут оплачены вашим трудом, вашим временем, вашей заботой о огороде, об этих деревьях. И здесь надо просто сравнить стоимость, потому что у агрокомплексов есть мощные химические пестициды, у них есть рынок сбыта, вот эта вот экономика масштабов, да и просто сходить купить за 3 копейки те же самые плоды у соседки бабы Нюры, которая этим въебывает, потому что ей это вставляет, и деньги, и финансовые составляющие ей не нужны, тоже вариант. И полопать виноград можно выгоднее, нежели самому заботиться за вот садом.
0: Нам написали, весь урожай пожрал долгоносик, сер!
1: Да, поэтому я все-таки приверженец эстетики и считаю, что дача, она для отдыха, а не для того, чтобы выращивать себе продовольствие. По крайней мере, сейчас, в 21 веке, вот, с Монсанто и всем остальным дешевле.
0: Слушай, Монсанто в эту страну не продает напрямую, как раньше.
1: Вот, напрямую, как раньше. Ну, пусть не напрямую и по-новому, как бы, мне-то похер.
0: Тебе-то похеру, а ценник-то в магазинчике из-за этого растет тоже.
1: Молодой человек, зарплаты россиян с 2021 года в два раза выросли.
0: Да, выросли, но инфляция тоже выросла в два раза.
1: Ну, то есть ничего не изменилось.
0: Нет, у меня изменилось. Я вот помню, что, блядь, покупал в 22-м году, и что сейчас покупаю. У меня продуктовая корзина снизилась, при этом цены на все выросли. Там написали, там говорят, картошка подорожала, успели вложиться. Не, Анончик, я картошки не так много жру.
1: Надо было вкладываться в оперативную память. Там говорят, что до 2030 года дешевле точно, но никак уже не будет. Поэтому, как с биткоином, вот, запасайтесь оперативной памятью срочно.
2: Ну хорошо, а что насчет капусты?
0: Консервированной.
2: Что насчет чего? И квашеной капусты. Если картошка капуста, то мы паста Linux стоит рацион.
1: Ну от капусты будешь пукать, а Linux операционка, ну да, а при чем здесь капуста?
2: Ну, надо выбирать между капустой, гречкой, картошкой или азиатским рисом. Ну, основа рациона.
1: То, что слушай, у него... я видел на Ютубе видасик, у Амиша есть такая технология, как заебенить много картошки. Они, короче, берут какой-нибудь бак или контейнер. Или сетку, сворачивают сетку, короче, в цилиндрик, чтобы она была полая внутри, внутрь засыпают землю, сено и что-то там еще, и вот в этом цилиндрике выращивают картошку. И осенью они этот цилиндрик открывают, и оттуда, после досыпания земли, вот во время роста картошки, оттуда вываливаются просто дохера клубней. Я думаю, что оптимальнее всего найти какой-то такой вот лайфхак, какую-то такую технику, на минимуме какого-то пространства сделать себе максимум углеводов и килокалорий за минимум труда в виде картофеля просто, который там вырос и все. Закидать его в погреб и все. Остальное выращивать нахер не надо. Проще купить готовую клубнику, готовый виноград. В сезон оно все стоит 3 копейки, зато горб себе не ломать и все.
2: Вы, наверное, прошли мимо. У нас был бум аэропоники, в том числе и кухонные, и для кухонных, и для квартир. Аэропоника — это способ выращивания суперэффективный, там строишь теплицу, строишь трубы в них, питательная.
1: Это все требует очень много внимания, и гидропоника — это целая наука, концентрации, смеси искусственные, все это очень заебно, а картошку ты там вот закидал, посадил раз в неделю с лопаты земли, докинул в эту бочку, и оно там выросло. А просто меньше усилий хочется.
2: Интересно.

0: Ну, может быть, нам это все и предстоит после колонизации Марса. Высадки, грядок, построить дачи, ну, правда, под куполами.
1: А что там на этом Марсе делать вообще? У нас на Земле еще, вон, в России, смотрите, сколько необузданного пространства, сколько Земли стоит необустроенной. Деревни умирают, приходи, живи.
2: Нахуй нужны эти ваши деревни?
1: Кому нужен этот ваш Марс? Там даже, блядь, хуже, чем в деревне.
2: Во! Там, блядь, нахуй гравитации нету. Мы атмосферы нету. Магнитной хуеты тоже нету. А магнитного поля, во, из-за которого держится атмосфера.
0: Хорошо, где лучше в таком случае? На Марсе или на заброшенной деревне зимой? А ну.
2: Конечно же, в деревне зимой, потому что у тебя, блять, нет скачка температуры между 110 и плюс 80. Вот нам написали. Говорят, Голландия и Израиль самые крупные сельхозпроизводители. Земли-то у них не так уж и много. Да. При этом, кстати, Израиль, он же лидер по опреснению морской воды.
1: Ну, у них это вынужденная мера, это понятно. Там, как бы, несложно догадаться, почему они лидеры. А насчет Голландии, я не знаю, ничего до сих пор тюльпаны, что ли, выращивают?
2: Нет, жрочь, представляешь, самый крупный производитель Евросоюза по жрочью, это внезапно не какая-нибудь там Польша или Румыния, а маленькая Голландия.
1: А что они делают там? Монсанто, что ли, прет свое ГМО или что?
2: А, ну, хуй его знает, может, это монсантовское говно выращивают. Просто очень много жрочи выращивают. Они, блядь, мировые лидеры, там, не помню, почем их конкретно. Но по многим потребительским категориям лидеры, это точно, насколько я помню. Конечно, всякое говно типа чая не выращивают, а то, что вот в их климате нормально растет. А, вот, яблоки, кстати, они мировой лидер по яблокам.
1: Не знаю, в следующий раз буду в магазине, посмотрю на ценниках страну происхождения. Вроде как яблоки, ну, из Голландии переть как-то, конечно, глупо. Вот. Понятно, что в магазине есть российские сорта, понятно, там вот Придонья, из которого там соки давят, плюс Кубань, вот это вот весь юг там яблоками засажен. Импортные вроде что-то там, то ли из Турции, то ли из Египта, упаси боже, видел яблоки, а вот из Голландии ни разу не видел.
2: Потому что в Голландии в эту страну не привозили из логистической хуеты, привозили из Польши.
1: Да вот в том-то и дело, Голландия находится в такой логистической хуете, что вообще непонятно оттуда, что вообще везти, зачем.
2: Ну раз растет и выращивают, значит это куда-то сбывают. Может все яблоки идут на производство уксуса?
1: Может. А что у нас вообще сейчас за сезон? Что закупаться можно по дешевке? Там что, кукуруза? Огурцы, кстати, я видел в Перекрестке кукурузу из Ирана привезенную, реально. А там вот этикетка импортера в России, страна происхождения Иран, дата стоит, большие такие охуенные початки, завернутые в полиэтилен на таком пластмассовом трейчике.
2: Ну, я в Пирик не хожу, потому что у меня Пирик далеко. А на работе мне в лом ходить в Пирик, хоть там он и ближе. Вот, но я то, что из Ирана брал, это в этот, когда заходил в Ярче, брал иранскую пасту шоколадную. Она вот эта, которая белая и черная, вот эта, которая пополам смешанная. Ну... Не сказать, что это какая-нибудь Нутелла. Ну и лучше того говна, что продают в говнике.
1: А Иран... говнике продают вообще говно.
0: Лидер по производству кешью и фисташек. Посмотрите фисташки, которые вы едите, скорее всего, из Ирана. На втором месте США, вот как ни странно.
1: Да, у меня есть сейчас на кухне нераспечатанный пакет с жареными фисташками из Ирана, подтверждаю.
2: А еще на даче мы будем выращивать профицит черной львинки. Блять, одойчик, я сейчас перед кефиром приносил видасик, там, блять, ебаный профицит тараканов в этом видасике.
1: Белок ням-ням-ням животноводства в Битарске. Вообще, профицит должен быть денег на банковском счете, все остальное приложится.
2: Кехтай.
1: Чего?
2: Написали, а кто лидер по производству секс-игрушек? Я говорю, Кехтай.
1: А как же Илон Маск со своими Тесла-роботами? Это не секс-игрушка?
2: Это же его личные секс-игрушки.
1: А не...
2: Ну он-то лидер на словах, а на деле хуй простой. Во, нам Заратустра написал, мировым лидером по производству секс-игрушек является Китай. В стране сосредоточено производство около 7% всех товаров для взрослых. Основные фабрики, товары для взрослых... Сам фабрики базируются в провинции Гуандун, в частности в городе Шэньчжэнь. Крупнейший объем продукции выпускается на экспорт по всему миру. Процентная доля мирового рынка игрушек на следующим образом. Америка 41%, Европа 29%, Азия, Океания 30%, Африка 1%. В течение времени рынок подверг влиянию меняющихся вкусов и предпочтений. Дети все чаще выбирают более сложные видеоигры и электронные игрушки.
1: Дети, почему вы не покупаете?

0: Дилды, на них накашляли Эболу, а в Советском Союзе, вот в России, будут стальные дилды, выточенные Петровичем на токарном станке на даче где-нибудь в Подмосковье. Органическое, чистое, никем не накашленное, произведено в России.
1: Токарный станок на даче пригнать, это, конечно, интересно. Вот столярный вполне себе. Столярный дерево. Это плотник.
0: Чистая, органическая, абсолютно безопасная сталь, вот, да.
1: У нас есть еще суперинтересные вещи, которые мало кто знает. Это, например, обработка красного дерева в Краснодарском крае. Очень мало специалистов, большие.
0: Так что... Слушай, ты цену красного дерева вообще видел? Его могут купить 2,5 олигарха себе какой-нибудь стол или стул из красного дерева. Там и просто рыночек такой.
1: Ну, конечно, лакшери.
0: И еще больше лакшери – это, например, опять же, сдать на права, купить себе какую-нибудь Ниву и ездить по торфяным болотам, пытаться оттуда вытащить какие-то деревья. Вот вы знаете, когда дерево, оно вот растет, помирает, падает, если оно упало в торфяное болото и пролежало в торфе несколько тысяч лет, оно становится таким темненьким, законсервированным, считается очень элитной древесиной, она стоит просто бешеных ебических денег. Там один столик письменный может десятки миллионов рублей стоить. И вот такое дерево вообще извлекать, доставать было бы максимально крутым бизнес-планом. Но для этого надо удачу и вот по торфяным болотам кататься.
1: Удача по торфяным болотам?
0: Тогда удача, чтобы в торфяном болоте найти кусок дерева и вытащить его, главное, наружу. Потому что я слышал, что есть какие-то способы погружения в торф, и там какой-то водолаз может что-то нащупать каким-то образом. Но не знаю, насколько это реалистично для среднего человека просто купить себе инструмент на условном озоне и этим заниматься. Не знаю.
1: Надо искать эти болота. А где это заключается в том, что... Плавненько переключаемся с айтишников в нормальную... Вот здесь надо что-то искать и думать. Айти встречается? По-другому еще.
0: Не, без айтишки уже никуда. Айтишка плотно в нашем мире вошла. Торфяные болота ты будешь отмечать айтишкой. Но хуй Яндекс.Картам. Хуй Яндекс.Карты, айтишка тебе проложит маршрут. Айтишка тебе на озоне привезет все твое снаряжение и все-все-все. Айтишка, она как бы уже никуда не денется, просто она теперь становится фоном. Вот она где-то в фоне существует, на нее не обращают внимания, а то, что там до сих пор крутятся большие-большие деньги, это никуда не денется. Посмотри вон на рынок оперативной памяти, рынок дата-центров, какие там бабосики крутятся. Сейчас говорят вообще весь финансовый вот пузырь, все вот эти пирамиды, вся Америка сейчас экономически держится на пузыре айтишечки.
1: Так в этом и суть. У нас помимо пузыря с айтишечкой, с памятью еще есть несколько пузырей с ресурсами. Вот. А дача это ты когда отключаешься от этого всего нарратива. И пофигу, что происходит. Может, это у кого-то происходит, а не происходит. А вот если ты еще при этом прекрасном дереве, вообще замечательный, никакие кризисы подуманные, никаких пузырей нет.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это все связано, и если ты начнешь заниматься красным деревом, потом айтишный пузырь лопнет, у всех сразу случится кризис в экономике, и никто у тебя покупать твое красное дерево не будет. И как бы вот да, вот. А если про то, что ты говоришь, там типа хобби и заниматься любимым делом, несмотря на всю шизу, что происходит в мире, для этого не обязательно красным деревом заниматься. Можно вытачивать дилдо для душевного спокойствия из дешевых там сосновых пород и все, и не париться.
1: Хотелось бы, конечно, оставаться в этом нарративе с... Можно выкупать за долги имущество и участие. Уже некоторые даже есть государственность. Самое главное там не оказаться самому. Берем оперативной памяти, видишь. Вот есть пример ипотеки. Вот вероятно есть ипотеки.

0: И нет.
1: Что-то мы тебя не можем понять, ты что-то прерываешься, не договариваешь куски фраз.
2: Я говорю, если слышно, у кого-то ипотеки.
1: Ты пытаешься сказать, а мы осмыслить это не можем. Ну, по крайней мере, я вот не
2: получаю. Как справляетесь с выплатой ипотек, айтишники? Вы взяли ипотеки и попали в кризис. Как думаете продолжать? У нас, среди нас такие есть ипотечники? У вас есть ипотека?
1: У ипотечников, если ты имеешь в виду именно айтишную ипотеку, там у них условия еще более кудрявые. В принципе, кризис им не страшен, у них жопа подрывается еще до кризиса, когда их увольняют. Если ты не в курсе, это айтишная ипотека, она дает вот пониженный процент, но только в том случае, если ты работаешь в аккредитованной айтишной компании. Если тебя из этой компании увольняют, у тебя есть какой-то срок, там то ли 3 месяца, то ли 2 месяца, короче, какой-то такой, чтобы ты нашел новое место работы в аккредитованной айтишной компании. Если ты этого не сделаешь по какой-либо причине, у тебя айтишная ипотека превращается в обычную, и ты не только будешь выплачивать по обычной ставке все оставшийся срок по ипотеке, тебе еще пересчитают твой предыдущий уже выплаченный срок по новой ставке, и ты доплатишь еще задним числом за все, что ты там вот не доплатил по обычной ставке. Поэтому, в принципе, кризис-то им не очень-то и страшен. Они к этому изначально были готовы, к такой жопе, и это страшнее, на мой взгляд, чем кризис. В принципе, айтишники тоже бывают разные, у многих из них есть какая-то подушка, либо навыки, которые можно перепродать, и, знаешь, ипотека даже внутри МКАДа для них обычно не является каким-то таким отягощающим и портящим жизнь условия. Вот.
0: Я к чему это? Я вчера ехал в Москву из области на поезде. Если посмотреть из окон, то столько недвижимости, которой просто несколько лет назад не было. Так называемые собянинские дома. Ее много, и кажется, что там даже мест больше, чем в старых районах. Вот мой район обошел. Все не строится. По краю Москвы много чего строится. Вероятно, люди...
1: Так это инвестиционные квартиры, это умные люди решили, что завтра вклады заморозят и все плохо, кризис, надо вкладываться в то, что не заморозят и не отнимут, и начинают скупать квартиры как инвестицию просто, никто там на самом деле не живет.
3: О, бля, вот как раз хорошую тему подняли. Короче, Брокер знает, я ему рассказал эту тему. Вот, теперь я вам, анончики, расскажу. У меня, короче, я так, банковский работник, открываю ебаный скролл, вижу среднюю цену по рынку, и, в принципе, думаю, ну, с учетом того, что я ипотеку, мне на первый даже взнос денег нету, на полноценную взять хату, вот как раз возник... Идея, как поднять бабла. Нет, не через Ази, на три топора. Пойти купить, ну, точнее, взять ипотеку, потому что мне меньше предлагают сумму. Но вот как раз эту сумму хватит либо взять машиноместо, либо взять кладовку ипотеку. И как раз вот и брать именно там, где скоро все это будет сдаваться, как раз потом это все перепродать. Вот.
1: Ну, а я тебе сказал, что не надо. Что херовый.
3: Ну, ты сказал, что а, автомобилистов может не оказаться, и б, что колдовок может там просто в доме столько не найти, ссылаясь в колдовку брать.
1: Ну да, просто кладовки – это не наш менталитет. Наш менталитет – это в квартире, значит, советская стенка с хрусталем. И ни в коем случае в кладовку не нести. И вообще, какие такие кладовки? У нас что, своей кладовки нету вот в квартире? И вообще, что это ты?
3: А нет, там, я вдруг их там нету. В новостройках их нету. Вот у тебя кладовка отдельная, она у тебя на первом этаже. Если ты не купил ее, ну, селяви.
1: А в новостройках вообще спрос на кладовки откуда возьмется? В новостройках обналичили материнский капитал или айтишную ипотеку, и живет там молодая семья, у которых интерьер по минимализму, и они там, может, вообще спят на полу, матрас на пол бросили. Посмотрели, что это называется футон в Японии, и тоже решили отфутониться. У них как бы откуда избыток хлама, чтобы кладовку использовать?
3: Полно. Потому что у нас многие, кто берут именно полноценную 3 в 1, так сказать, квартиру, машиноместо и кладовку, они вот как раз все это берут вместе. То есть у них есть машина, они вот все это знают, что им нужно будет, у них есть дети. И часто приходит уже с одним ребенком открывать. У них, кстати, часто уже часть денег на мат-капитал. Ну, блядь, мат-капитал это сколько? 600 тысяч. Ты, это тебе, блядь, не миллион, не два, не три. Это 600 тысяч.
1: Мат-капитал плюс семейная ипотека по смешным процентам, где, считай, государство тебе платит вообще, учитывая с инфляцией и все остальное. Да-да-да.
3: Вот, короче, анучки, ищите тяночку, размножайтесь, пока есть возможность хапнуть дешевую ипотеку.
1: Да, реально, ипотека будет под 6%, в банке дадут на депозите 12%. 6% вот каждый год будешь себе в карман просто класть. Короче, это все хуйня. Вот в той схеме 3 в 1, как ты сказал, ты опять же лишний, да? У них уже 3 в 1, и твои услуги, ранти, кладовки,
3: вот ранти, паркующее место, как бы нет. Не, погодь. Смотри, грубо говоря, это один вид клиентов, который оформляет скроп. Второй вид, это вот те вот, которые кабанчики, они вот как раз вместо того, чтобы квартиры скупать, они, блядь, скупают кладовки и машины места. То есть на у них там уже несколько эскро, там, блядь, 5, 6, 7, 8 этих кладовок. Вот как раз я вчера мужику пополнял эскро счет, у него там как раз кладовка. 5 кладовок, блядь.
2: Нахуй. Нужно ли за нее платить кварплату?
3: Нет.
2: Ты купил, и у тебя место есть, и все.
3: Да, ты просто, блядь, у тебя есть место, ты его, блядь, замочек вешаешь и все.
1: Можешь это сдавать. Подождите, а как же отопление, как же освещение, как же пользование вообще домовым имуществом? То есть это кладовка или там машиноместо, оно все равно находится на какой-то земле, на каком-то асфальте, который надо там как-то мыть или перекладывать, или иначе ремонтировать, освещается электричеством каким-то.
3: Ну смотри, у тебя за. Вот смотри, если у тебя есть машина место, то ты у тебя просто она за ее обслуживание просто домовых комментаций просто прибавляется. Ее стоимость обслуживания.
1: А если у тебя нету площади в доме, то есть ты там не живешь, купил только стоянку машины места.
3: Ну, так там, ну, это все равно, блядь, по сравнению с то, что ценами на аренду машины места, она окупает вот эту всю хуйню.
1: Ну вот насчет окупает, это еще один момент, это выяснить вообще, какая там проходимость, сколько людей там реально живет, а сколько просто купили квартиры и кладовки как инвестиции на будущее, либо кабанчики, чтобы сдавать, чтобы не получилась ситуация, что построили какое-то. Гигахрущ, ты там купил это инвестиционную какую-то недвижимость, какую-то площадь, неважно, там кладовка, гараж или что-то еще, и вместе с тобой и остальные жильцы тоже это купили под инвестиции, реально там жить и пользоваться услугами друг друга никто и не собирался.
3: Ну, слушай, либо собирался, вот как раз ты критикуешь, я-то тебе говорю, вот то, что у нас открывают, скрущита, это все у нас рядом. Потому что все это жилой комплекс, все это рядом, они вот, когда сдадутся, уже там вот сейчас недавно сдали часть дороги, и очень много квартир сдали вместе с ней. Вот по сравнению с прошлым годом, количество в том районе населения увеличилось.
1: Еще раз, сдали квартиры и население – это не коррелирующие показатели. Сдали квартиры, население в них просто не живет. Это инвестиционная квартира, она просто числится на черный день, чтобы продать, и все.
3: Вот на черный день, чтобы продать, как как раз у меня кто приходит с ипотекой, их мало. Сейчас очень активно, блядь, все как раз наоборот покупают.
1: Я понимаю, что сейчас активно покупают. Сейчас ходят разговоры о том, что вклады заморозят вообще пиздец экономики, и все очень плохо. Они этого начитались в телеграм-каналах и несут свои денежки со вкладов строительному кабанчику и покупают бетон, потому что в их представлении так будет надежнее. И все это не значит, что в этой квартире кто-то будет жить, чтобы нуждаться в услугах парковочного места или кладовки.
3: Ну, ты вот просто большой мне минус показываешь. Окей. Но это надо, блядь, анализировать. Именно смотреть, что сдается, и смотреть, что там по району. Сколько там...
1: Конечно, нет, да, конечно, район, да, не про район. Надо один просто... прекрасный, в один прекрасный будний день прийти к этому дому, где ты собрался это покупать, и стоять с счетчиком, считать количество людей, выходящих из подъезда. Вообще, сколько там утром съебалось, сколько вечером вернулось с работы, вообще, насколько там жилой район, сколько там людей реально живет, а не сколько было продано квадратных метров.
3: Ну, чтобы это все знать, это, блядь, нужно нахуй работать местным этом, управляющей компанией, которая вот как раз занимается там обходом квартир, собиранием там проверку счетчиков и прочим говно.
1: Ты можешь самостоятельно в свободное от работы время прийти посидеть на лавочке часик 4 утром и 4 вечером и все, и записать количество людей, которые ты видел вообще на улице.
2: Можно сделать еще проще, можно поставить роутер в режиме монитора и дать MAC-адреса. Роутер можете подсоединить в щиток какой-нибудь.
1: Ой, слишком... Кстати, да, хороший вариант, только не роутер, а просто какой-нибудь ESP32 или что-нибудь еще, включить режим сканирования Bluetooth и записывать оригинальные неповторяющиеся MAC-адреса. Все, кто выходит с Bluetooth наушничками либо с телефончиком, у тебя зарегистрируются и... да.
2: И даже Wi-Fi. Никогда еще это точки передать про запрос. Вроде бы и всегда рандомизирует. В общем, можно еще.
1: Короче, надо считать живые биологические формы, а не количество сданных квартиры и не количество искров счетов какого-то там мимо крокодила. Потому что, помните, на СССР недавно обсуждали такую тему, что какой-то ушлый мужичок взял семейную ипотеку по льготной ставке и сдавал эту квартиру квартирантке. Решила квартирантке поднять стоимость, и она решила, что, знаешь, что пошел-ка ты нахуй, и нажаловалась в банк. Каким-то образом она знала, в каком банке этот мужичок взял себе льготную семейную ипотеку, и по условиям этой семейной ипотеки ты должен спросить разрешение у банка, прежде чем сдавать в аренду ипотечную квартиру. Потому что квартира как бы в собственности банка, а не в твоей еще. Мужичок этого не сделал и получил пиздюлей от банка, который ему пересчитал всю его ипотеку по обычной ставке, и он теперь там в жопе должен там какие-то дополнительные десятки миллионов рублей, которые непонятно откуда ему теперь брать. И Стрюмс, когда ты видишь вот этих вот людей, просто принимая к сведению, что не факт, что они покупают это для жилья, что там реально они вообще планируют сами или кому-нибудь сдавать, просто люди пользуются сложившимися финансовыми льготами, сложившимся механизмами социальной поддержки не по назначению, а просто из своей жадности. И скупают недвижку сейчас как защитный актив, а не потому, что они будут там жить и пользоваться какими-то услугами, инфраструктурой, которые там в этих человечниках. Не знаю, может быть, сейчас уже и есть, но раньше жить там можно было только каким-нибудь мигрантам по дешевке, и которым нормально хоть где-нибудь пристроиться.
3: Вот как раз ты вот говоришь про банк, это зависит, кстати, еще от банка. Вот, например, допустим, мой говнобанк, он такую хуйню разрешение плохо дает, а какой-нибудь Сбер через свой дом РФ все это спокойно разрешает. Заливаешь договор, заливаешь все документы, у тебя все нормально сдается.
1: Ну, здесь не про легко или сложно, а про то, что этот мужичок вообще решил не спрашивать разрешения у банка, типа, а пусть и так прокатит. Ну, вот у него не
3: прокатит. Кстати, очень многие так и сдают. Просто вот так получилось, что вот спалили, где он сдает, и хватило ума пойти пожаловаться туда.
1: Да, в принципе, вот если есть такая возможность, такая потребность мне дать кому-то практический совет, если вам ваш арендодатель не нравится, и вы подозреваете, что квартира ипотечная, вам даже не обязательно узнавать, в каком банке он взял ипотеку, просто в каждый там в топ-20 банков отправляете заяву, что он их клиент и сдает эту квартиру, они уж там на месте разберутся. Ну, шансы таковы, что он в этих топ-20 банках взял ипотеку в каком-то из них, и из пушки по воробьям угадаете один из банков.
3: Тут тебя спрашивают, где твои четверги?
1: Да что-то я забил как-то. Я новости в любом случае читаю чуть ли не каждый день, а слушателям это неинтересно, комментарии там какие-то дебильные, вообще уровень ICQ у слушателей глубоко отрицательный, типа зачем мне это надо.
3: Да, написали, плачу за 7 квартир 10к, плюс коммуналка 3к, тяночки для быдла, анончик, ты живешь, ебаный мухосрань.
1: Ну, не в Москве и не в Петербурге, по крайней мере. Наверное, где-нибудь в Нижнем Новгороде 10 тысяч плюс коммуналка где-нибудь...
3: Слушай, в любом областном центре сейчас минимум 15 стоит аренда, если это не комната.

0: Ну что, раз уж мы заговорили про твой банк, давай докладывай ситуацию с показыванием жопы. Чё там?
1: Да ничего, блять, это, блять, был просто, блять, доёб из-за того, что, чтобы я носил брюки. Это уже который раз, блять, говорю, а? На радио тебе. Там ничего, блять, нового. Потому что шизик регмен требовал, чтобы брюки. А у меня тупая долбоёбка управляющая, блять, вот так, блять, и пытался ввести требования шизик регмена.
0: Ну вот видите, Мементо Мори, вот я тебе говорил купить красные стринги и их вот демонстрировать. Ты ничего не купил, ничего не продемонстрировал, момент прошел, все, жизнь как бы идет к концу, завтра проснешься пенсионером и на кладбище пойдешь, вот.
1: Ну зачем мне красные стринги, если у меня есть красные боксеры? Я в них на работу хожу. Нам написали, бизнес скупает хаты, мобилизация, хаты переходят, ВВП, ВВП продают хаты ветеранам войны. Да, только было покупало по льготной ипотеке по семейной, а ветераны покупают по военной.
0: Я не знаю, мне этот сценарий вызывает очень большое непонимание, вот быдло и ветеранам войны, это же одни и те же люди, как бы смысл. Да. То есть быдло, то есть быдло, потом их отправили на СВО, а потом у них забрали хаты, чтобы отдать им самим же хаты, чё, блин?
1: Ну, слушай, как с этим, блин, с мариупольцами, где дома разбомбили, на место разбомбленных домов построили новые дома, и хотите квартиру, берите в ипотеку.
0: Ну да, типа, ваши предыдущие это разрушены, типа, что, хотите сами их там строить, хотите землянку вырыть, хотите новое, комфортабельное, уже отстроенное жилье, платите, как бы, все справедливо. Вообще, иногда возникает охуевание по поводу программы вот реновации жилья в России, как бы, если ты купил себе бетонную коробку, вот место внутри многоквартирного дома, с какого-то хуя государства, когда этот дом, когда эти стены начнут разваливаться, с какого-то хуя оно обязано тебе новое жилье предоставить, типа, схуяли, блять, вообще, что это за трюки, то есть ты один раз купил квартиру, и она навечно будет твоя, просто будет перемещаться со временем, с поколениями из одной локации города в другую, типа, что это за лайфхак такой?
1: Ну, а нахуя, блять, вместо того, чтобы капиталить здание, блять, его сносит?
0: Ну, блядь, хочешь капитали, и надо собственникам просто честно выставить счет, типа, вот, столько стоит вот капиталить дома, или берите или сами,
1: вот там, шпатель, это надо выставить счет, надо все это проводить. При Лужкове пытались капиталить, но поняли, что это слишком дорого выходит, проще снести и построить на этом месте новое. Новый человек.
0: В любом случае, неважно, построить новое или капиталить, мне непонятно, почему это происходит за счет государственных средств из общака, а не за счет тех людей, которые в этом доме живут.
1: А вот как раз это и проблема, то есть, нет, точнее, понятно за что, потому что... Стоп, я провалился. Так, где я, на каком фразе я провалился?
0: Это не проблема, потому что понятно, что...
2: Понятно, что...
1: А, что городу нужна, блядь, просто территория с под этой хрущевки. Ибо городу-то мало территории в центре, а хрущевка занимает дорогое пространство. Проще построить домик, ну не домик, а человеник на окраине города, чем, блядь, пытаться... капиталить этот дом, с одной стороны. С другой стороны, там же это, при предыдущем президенте-то, все жаловались, вот как это так, ввели дополнительную квитанцию за капремонт. И одни, блядь, никто не плачет, другие говорят, это, блядь, вообще должно делать государство. Исходя из
0: нет,
1: этого...
0: государство, нет. Окей, и тогда это будет не ваша собственность, тогда вы арендуете жилплощадь государству, что, в принципе, я слышал очень часто, как хорошая идея подается, типа, частная собственность на недвижимость вообще должна быть отменена, вот пока ты живешь, ты как бы безвозмездно арендуешь у государства там свою жилплощадь, ну как безвозмездно, там, что-то платишь, конечно, но по большей части безвозмездно. И государство за счет этой схемы тебе чинит инфраструктуру, чинит твой капитальный ремонт, вот все этим занимается, как сейчас. А если ты дохуя капиталист и собственник и владеешь жилплощадью, сам чини свои ебучие стены, сам там весной чини трубы, которые зимой прорвались, и все такое.
1: Мы так привыкли, что это делает государство в лице ЖЭКа.
0: А с каких вот пор ЖЭК
1: провели же...
0: Управляющая компания, она вообще частная, вообще можно
1: пассажирами... Подожди, подожди, я тебе вот как раз начал говорить. Вот как раз вместе с капремонтом произошла реформа ЖКХ, которая отменила ЖЭК и сделала все управляющие компании частными и организациями. Вот.
0: Ну и как это объясняет то, что если у тебя дом развалился, тебе дают новую квартиру бесплатно, как бы, как эта связь вообще логически обусловлена?
1: Ну смотри, у тебя нарушается право. Вот тебе был квартира сгнила нахуй, потому что она не была рассчитана, блядь, на такой срок. Вот как раз вот времена, когда Манончик написал. Оно не было.
0: Нет, подожди. Во-первых, квартира — это пространство внутри стен. Даже по текущему законодательству, даже с приватизацией, тебе вот сами стены в доме многоквартирном не принадлежат. Во-вторых, то, что они сгнили, извините, это естественная амортизация. Ничего вечного нету. Любая вещь сгнивает и разваливается. Поэтому вот у тебя есть срок службы. Вот ты платишь своей управляющей компании в течение этого срока службы, чтобы она там шпатлевкой замазывала стены, где там маленькие трещины пошли. Но рано или поздно трещины будут настолько большими, что шпатлевкой замазывать не получится. И вот в этот момент возникает вопрос, а схуя ли тебе бесплатно вместо твоего развалившегося говна давать новую жилплощадь? Может быть, ты как бы сам за свои деньги новые стены себе построишь и не будешь тут искать виноватых, типа, или что?
1: Ты же понимаешь, что это хороший вопрос, но не про эту страну.
0: Просто люди недрессированные. Какой-то, с одной стороны, хотят социализм, чтобы все было бесплатно, а с другой стороны,
1: хотят социализм,
0: распоряжаться не давали.
1: Они просто привыкли к нему, потому что за них все, блядь, решали.
0: Вот пишут, стены тебе тоже принадлежат, но это общее домовое имущество, то есть они принадлежат сразу всем жителям дома и лично каждому. Да, наверное, вот Анучик прав в большей степени, чем я. Даже в этом случае, неважно, оно принадлежит всем жителям дома. Если дом разваливается и требует сноса, всем жителям дома надо просто выставить счет. Вот столько-то вот, значит, сотен миллионов рублей нужно, чтобы отстроить ваш дом снова. Типа вот, если хотите, давайте скидывайтесь тут со своих широких карманов, либо вот живите на развалинах, в землянках на территории вот вашего развалившегося дома и сосите пенис.
1: Ну, вообще-то так и происходит в цивилизованных странах и в регионах, в муниципалитетах, где денег нет на все это говно.
0: Вот, не, возьмем... нихера, даже в регионах расселяют из аварийного жилья, реально, блядь. Вот я не знаю, как это работает, куда они будут деньги
1: строят, находят подрядчиков, там ебаные очереди. Пока не дождутся, дом может развалиться.
0: Неважно, неважно, очереди или нет, они все равно в конце получат новую жилплощадь. В этом вся дело вот.
1: Ну вот смотри, обычно вот в этой стране это как сделано? Опять же, вот по той же реновации, то есть, грубо говоря, ушлые дяденьки со строительной компании посчитали, что земля тут у нас стоит, допустим, 1 миллиард баксов, на ней находятся дома там на 100 тысяч миллионов. Если мы... выкупим весь дом по 100 тысяч миллионов и просто им дадим выбор, либо мы, блядь, вот вам деньги, ебите сами, как хотите, либо можете у нас со скидоном купить, либо если это регион делает, если мы это Москва возьмем, типа мы вам дадим не в этом же доме, а где-то там, блядь, где у нас есть свободные места, если вам нужна жилплощадь. Вот. То есть тебе предлагают обмен. Либо ты дом на дом, либо дом на деньги. То есть ты и это потом застройщик все это окупает.
0: Это либо это просто дом поджигают, и ты идешь нахуй.
1: Весь дом ты же не спалишь.
0: Ну плохо стараются.
1: Ну, это нахуй не нужно. Все делают цивилизованно. И как раз вот Саратов, вот возьмем как раз пример Саратова, там, потому что этот регион не занимается, занимается ебаные застройщики. Все вот эти там дома построены при Советском Союзе, там при царе Горохе. Я как раз жил в доме, который был представлен еще при Николае II. А он находится в центре города. Если его снести, там как раз очень хорошее место на полноценный человек.
0: А зачем его сносить, если можно подождать, когда оно само развалится, его признают аварийным, и все, и никто его не восстановит, потом его можно будет снести вообще без каких-либо вопросов от кого-либо.
1: Можно снести, но у тебя как раз... Еще территория находится. Нужно как-то решить с этими, с пидорасами, кто живет там. Поэтому проще договориться с ними.
0: Какие пидорасы? У Владислава Паратина Дока он прав на землю не возникает.
1: А дом стоит. Нужно выкупить дом. И тогда ты сможешь добавляться с муниципалитетом, что ты сносишь нахуй этот дом.
0: Ну, блядь, выкупить аварийный дом, в котором никто не проживает и проживать не может, проблемы как бы не кажутся.
1: Аварийный дом, ты его, да, выкупишь. Но это одно дело. А когда у тебя это ждать, это нужно долго ждать. Его будут до последнего, до тайлового признавать аварийным.
0: Ну, в чем проблема-то, блядь? Куда спешить-то, я не понимаю.
1: Ну, потому что в этой стране делается... Не на завтра, а на сегодня. То есть нужно прям сейчас, блядь, расшибиться стенку и сделать прям сейчас. Вот я тоже не понимаю.
0: Вот прям сейчас надо, короче, всем раздать бесплатные деньги в обмен на их ебаные конуры, которые завтра развалятся. Вот прям сейчас надо это все вот жопы свербит, как будто, блядь.
1: Да, потому что это ты, прямо сейчас ты за это получишь очень дохуя бабла.
0: Ты завтра за это получишь дохуя бабла, просто сейчас ты, чтобы получить дохуя бабла, должен дохуя бабла еще заплатить этим, а завтра и можно будет не платить.
1: Вот видишь, вот как раз проблема этой страны, что не умеет смотреть на завтрашний день, живут только сегодняшним.
0: Короче, сегодняшним днем надо просто поджигать квартиры, поджигать вот дома, чтобы они сами тут съебались и как это, в Оркуте за 3 копейки распродали все и все.
1: Нам написали, короче, ревновать с заменой нескольких мужчин на один человек, это самый восхваляемый прочих конфликт масштаба агрохолдинга.
0: Нет, реновации к агрохолдингам отношения никакого, на мой взгляд, не имеет, потому что в реновации тебе за развалившийся, за испортившийся предмет дают новый предмет абсолютно с нихуя бесплатно. Агрохолдинг все-таки за тебя и деньги хочет за продукцию, поэтому я считаю, надо это экстраполировать и на жилплощадь тоже. Ну, жил в квартире, она у тебя развалилась, все, у тебя нет квартиры, иди нахуй, никакой бесплатной тебе по программе реновации не положено.
1: Вот, тут как раз ближе про агрохолдинг, как раз пишет другой анончик. Лайфхак. Сначала отжали все частные дома при садке, на их месте построить человеники. Теперь при РФ человеники строят еще выше. Ну и вообще, да, можно все дома послать нахуй всех кривозубых крестьян, переворота не будет.
0: Вот. А схуяли переворот? Пользовался жилплощадью, жилплощадь закончилась, развалилась, все, ты как бы получил свою услугу за свои деньги, которые там твоя жилплощадь представляла. Все, ты как бы потратил свою жилплощадь, она закончилась.
1: Вот, поэтому нахуй нужны ваши человеники. Нужны субурбии.
0: Субурбии — это обязательно автомобилем владеть. Видишь, как вот там в Америке живут бедные люди. У каждого по автомобилю, водительские права еще сразу там совершеннолетним не стал, там по окончании школы уже нужен обязательно автомобиль, чтобы не мама тебя забирала, а ты сам мог хоть куда-то передвигаться, хоть за продуктами элементарно съездить. Там никаких, блядь, метро за пределами Бруклина практически нету, да и всех метро, что есть, негры и наркоманы, и ссут, и срут прямо на перроне. Так что обязательно автомобиль, обязательно бензин, а это статья расходов, между прочим, немалая.
1: Вот, поэтому ты идешь работать, работаешь себе и на жрать, и на машину, чтобы тебя до работы довозило.
0: Да, работаешь на аренду, потому что собственности у тебя там никогда не будет в этой субурбии, там по полмиллиона домики. Работаешь на автомобиль, на бензин, на обслуживание вот автомобиль тоже. Работаешь, чтобы выплатить кредит на образование, который ты взял, вот чтобы тебя взяли на работу. И надо еще откладывать себе на медицинскую страховку, на страховку автомобилей и на черный день, чтобы они остаться вот голожопым. И как-то там не сходится вот в среднем для американцев этот бюджет, и где-то они там вот говорят, что типа у 60% или 70% на черный день меньше 100 баксов отложено. Вот, такие дела.
1: Ну так проблема современной экономики, потому что раньше-то кредиты были дешевые, можно было брать ипотеку на 30 лет в этой вашей субурбии, ты ее как раз к концу своей жизни выплачивал.
0: Ну, кажется, что экономика менее хуёвая, когда ты живешь в хрущевке и можешь дойти пешком до пятерочки, КБшечки и пункта выдачи Озон, не тратясь на бензин и страховку и автомобиль.
1: Надо писать. Политологи говорят, что собственно приватизированная квартира — это основа основ, одна из основных скреп нашей действительности.
0: Почему? А мнение русских рэперов?

0: Так, по мнению русских рэперов, женщины-шлюхи, брат за братана, тот, кто в телевидении сидел, а не мужик.
1: Слушай, это звучит более разумно, чем то, что приватизированная квартира – это основа основ. Как бы, не знаю, вот у Сталина была дача. Она была не приватизирована и не квартира. Что же получается, Сталин был дураком, что ли, не понимал, что надо было срочно квартиру приватизировать?
0: А нахуя ему было приватизировать, если у него вся страна в распоряжении?
1: А нахуя вообще какому-то человеку приватизированная квартира, если у него вся страна в распоряжении? Садишься на электричку, в любую часть страны ездишь и там сидишь и работаешь, как бы.
0: Ну вот смотри, берешь, садишься на поезд и едешь в другую часть страны и живешь в ебаном бараке, потому что квартиры нету.
1: А что, если ты заспавнился в ёбаном бараке в какой-нибудь провинции, и чтобы тебе жить, тебе надо сесть на поезд и ехать в Москву или в Петербург? Вот как этот use case вот получается в вашем мировоззрении?
0: Ну, в Петербурге, в Москве хотя бы есть жизнь, а за МКАДом нету.
1: Вот, поэтому квартира даже в Петербурге, в Москве приватизированная нахуй не нужна. Ну только если ты не кабанчик, и у тебя их не десятка, ты не зарабатываешь профессионально аренды этих квартир. Ты в Москве, в Петербурге наехал, чтобы поработать, поработал там до пенсии, схватил себе капитал, и езжаешь в какие-нибудь ебаные пердяй себе на
0: постоянное проживание с природой. Это было в 10-е. Сейчас эта хуйня не работает, потому что в твоих пердях уже нет ничего. Нету ни медицины, ни доставочек из Озона. Они есть, но в облцентре.
1: Доставочки из Озона, пункты выдачи есть даже в ебаных ПГТ, поэтому не надо, пожалуйста. А насчет медицины, ну, ее кроме как Москвы, все равно как бы и нету. И смысла переживать тоже нету. Я считаю так, что старики должны просто принять, что они умирают, у них организм уже работать не хочет, и не должны слишком сильно нагружать медицинскую систему, просто должны смириться с тем, что они скоро помрут. Наверное, потому что я еще молодой и не понимаю, каково это, когда ты сам начнешь помирать и, наверное, будешь хвататься за жизнь, но мне кажется, что если ты умираешь от старости, все-таки понимание это должно быть в голове. Вот пишут, так у нас действительность именно стоит на отрицании предыдущего строя. То есть тебе говорят, вот Сталин-то дачи даже не владел, а у тебя квартира приватизирована. Значит, стали жить лучше, скажи спасибо. Ну, в принципе, наверное, да, что-то такое есть, какой-то такой психологический прием, что типа вот новое поколение живет по-новому. С другой стороны, Сталин не вызывает каких-то отрицательных коннотаций, на мой взгляд, в среднем у человека. Поэтому необходимость противостоять его стилю жизни здесь не очевидна. Как бы, может быть, наоборот, стоило задуматься, что типа, если вот ему было нормально, может быть, и мне было бы так лучше.
0: Гойда Черкаш! Стал депутатом ядра и зачитал предвыборную кампанию.
1: Если бы я стал депутатом, я бы вернул газовые камеры и слушателей радио Анонимуса запихал бы первыми туда, просто без очереди, льготников.
0: Фу, фу таким быть, фу. Даже в этой стране, сколько плачется смертной казни, до сих пор не вели.
1: Да вообще охуели слизняки, ни стержня, ни мужского вот достоинства нету. Даже в Северной Корее, даже в Китае есть смертные казни, а здесь до сих пор нету. Блять, еще смертные казни такие стоят. Короче, кладешь ебаного преступника-маньяка, значит, на кушеточку мягкую, привязываешь ему и аккуратненько, блять, водишь внутривенно составчик. Что это за пиздец, блять? Где гильотины, как во Франции? Где шоу, блять?
0: Шоу, блять.
1: Что это
0: во Франции гильотины нету. А за.
1: Вот, блядь, если бы я был депутатом, я бы вместо гигахрущевок строил бы площади с гильотинами в каждом городе миллионники, нахуй, чтобы они по назначению
0: использовали. О, да, прям это, вайп, когда это, в Москву привезли Степана Разина на казнь.
2: Это, блядь, было самым единственным шоу, что происходило в Москве во время эпидемии чумы.
1: То есть люди изголодались, медийный запрос есть, но из-за соевости не исполняется никак вот.
2: А, блядь, я тогда тебя, блядь, в ахуе. От твоей кровожадности.
1: А что, я был похож на вегана, что я там типа мясо не ем, я не кровожадный?
2: Нет, ты слишком это... Веган как раз более кровожадней в плане человеческой крови, чем мясоеды. Ты там, кстати, с этим веганом не стал у нас за кулисами.
1: Так мясо-то одинаковое, какая разница? Вот ты посмотри на ютубе, как там свинюшек, как коров забивают, и чё, как бы, если там человека поставить, что-то поменяется, что ли, кардинально?
2: Это стороной качок не вечат! Да, человечина вкус как курица.
1: Свинина же, свинина.
2: Нет, курица.
1: Может, ты и не с той стороны человек?
2: Или ты?
3: Алло, ребят, слушайте, можно я вашу беседу немножко вклинюсь? Тут вы просто упоминали про красные боксеры. А можно их фоточку в студию, пожалуйста?
4: Ну нет, вот...
1: Женщины женщина фоточку.
2: Я тоже против. Это же Диана Патруса будет, ты шо?
1: Ну, я видел, вроде, знаешь, как Дулин был в «Наша Раша» вот с красными труселями?
2: Нет, там семейники.
3: Тут говорят вам, что неважно какого они цвета, главное, чтобы там капитан не выпал.
2: Чтобы капитан выпал, нужно, чтобы там была дырочка, а дырочек нету, это в семейниках, там пуговицы есть.
1: Кстати, про красные трусы и поедание человечины. Ты сейчас будешь показывать эту последнюю серию цифрового цирка, да?
2: Да. И там твой любимый Джакс окажется не такуси.
1: Да, так я уже видел. Я ж посмотрел еще, когда полную серию слили еще до начала показа в кинотеатрах. Собственно, на ютубе серию я не смотрел вот в этом качестве, потому что, скажу честно, ну, постараюсь без спойлеров, но девятая серия полнейшее говно, потому что, видимо, вот эту вот трансуху главную, которая делает шоу, окончательно все заебали, ей все надоело, и она решила все тупо слить, как можно быстрее все завернуть. И девятая серия строится на том, что половина серии, первая половина, это сопливытирательство ни о чемное и какие-то личные взаимоотношения персонажей. А во второй половине скомканно сказали, что да, ваши догадки правы, вот вам все ответы, серия закончилась, до свидания, жили они долго и счастливо.
2: Ну так это же, блядь, гличи нахуй, они, когда у них проект выстреливает, нужно закругляться, они, блядь, обсираются на ровном месте нахуй. Я ж тебе еще раз говорю, посмотри «Мёрдер дроны». Посмотри, как они начинались, чем, блядь, нахуй закончились.
1: А в чем дело? Это просто люди такие дефективные или нигде
2: да,
1: не
2: закончили? Да, блядь! Да, дефективные, блядь, сборище дегенератов, которые запилили инди-студию, рисуют за покупки мерча, но обсираются на ровном месте, нахуй. Потому что у них еще производство 500 этих тайтлов.
1: Слушай, они мерч до сих пор продают по этому цирку. Я до сих пор, мне в рекомендации кидают там шорты о том, что они какой-то там брелок Джакса новый сделали, еще что-то. То есть у них реально Я о них до этого не слышал. И кажется, что у них вот какой-то один проект выстрелил, они один раз поймали молнию, а теперь не знают, что с этим делать. Проект закончился, последняя серия вышла, а денежки-то хочется, и они дальше продолжают как-то это доить.
2: Ну да, вот они также с Murder Drone, Murder Drone закончились, а там это выпустили видасик. У нас это новый мерч вышел. И там мерч еще у нас вместе с этим мерчом у нас выйдет мерч по цифровому цирку. Нам написали, у них заканчивается фантазия и мотивация, когда появляются деньги.
1: Ну. Не знаю насчет этих мурдер-дронов, с цифровым цирком у них кроме денег появилось еще сообщество очень токсичное, вот, которое было для них очень проблемно, потому что, напоминаю, там трансуха главное. Если вы видели фоточки, это реально мужик, надетый в платье, с квадратной челюгой, с мужицкой рожей, высотой 2 метра, реально выше всех остальных там актеров озвучки. А такая дылда трансвестит выходила.
2: Там, карлики полтораметровые.
1: Ну, либо они карлики дефективные, не знаю, не разбираюсь в этих всех биопроблемах. Короче, трансуха главное, ей это было, наверное, все неприятно, когда там случился инцидент, что на какой-то выставке, где они продавали мерч, какой-то человек там N-слово говорил. Один из актеров озвучки, тот, который, кстати, озвучил Джакса, всплыла какая-то запись старая, что он в прямом стриме играл в какую-то игру. Угадай слово, и там слово на букву N произносил, хоть это было и не настоящее слово на букву N, а якобы это японское нега, типа братишка или что-то такое означающее. Короче, вот вся эта леваческая вок-хуйня там всплыла, им, видимо, стало очень некомфортно с таким фандомом дальше жить, и они выпустили последнюю серию, закруглили, и руки умыли, и сама главная трансвеститка чуть ли там не помирать собралась в петлю лезть, и настолько все это было неприятно. Не знаю, на что они рассчитывали, создавая такой проект в текущем климате медийном, и вообще думали ли они о том, что оно выстрелит. Скорее всего, для них было просто все это неожиданность, что получится такая популярность.
2: Ну, слушай, вот когда он начинался, я вот его смотрел, ну, блядь, какая-то хуйта, блядь, как это говно могут жрать? Ну, как видишь, втянулся и тебя подсадил на эту хуйню.
1: Нет, справедливости ради, первые две серии интересные. Там есть и сюжет, и герои развития, и интрига, и что-то недосказанное есть. То есть, в принципе, они все сделали правильно в плане создания какого-то мультсериала, какой-то вселенной.
2: Ну, вот у них как раз вот со всеми работами у них вот это все есть. Первые пару серий... более-менее нормально, потом, блядь, на 3-4 вроде, ну, персонаж развивается, ну, где-то идет, блядь, нахуй просадка. 5-6 типа накручиваются саспенса, а в последнем, блядь, обсираются. Вот, кстати, насчет актер Джакса, он же там еще какого-то там озвучивал персонажа и в отеле Хаспин. Вроде даже твоего любимого этого Алистера, не?
1: Не знаю, я не разбираюсь. Хазбин Хотел, я смотрел пилотный эпизод, когда был Школотроном, а больше не смотрел, потому что тупая жируха, которую это рисовала, просто продалась Амазону после хайпа на Ютубе, и больше я о ней не слышал, и весь этот фандом он там мимо меня. Собственно, все это тумблераское с зоофилами, этими фури, и вот всем этим мне как бы и раньше, и сейчас неинтересно.
2: Ну, слушай, вот как раз вот снова вот эти вот художники, ну, вот эти все, кто гличей, вот эти сериальчики, они им производят, вот они вот как раз вот все выходцы оттуда, вот взять ту же, это, Гуси Воркс, или этого, этого, блядь, создателя Мюрдер Дронов.
1: Вот, ты говоришь, выходцы, как будто это не априори узкая тусовочка вот этих художников и все.
2: Ну так они и есть узкая тусовочка художников, они, блядь, по знакомству туда, блядь. И, ты видел этот, вот, который это про игровой мир? Где там эта девочка, главная героиня, женщина-кошка.
1: Как называется? Нет, не видел.
2: Не, я тебе ее приносил, ты его видел. Не суть. Я про то, что вот его создатель, он реально корефан это главы студии Личей. И он это проект вынашивал несколько лет, он пытался его продать всем этим площадкам, там, Cartoon Network, там, Netflix, там, кто еще, блядь, там, Amazon, Apple, никто не купил, в итоге он пошел к другу, друг ему дал площадку, и как видишь, первая серия пилотно выстрелила. Денег собрали, и хайпа тоже. И тоже образовался такой же этот, фандом. Токсичный.
1: Слушай, любой фандом будет токсичный в сфере вот этих вот тумблерасток левошизотых трансвестит с ЛГБТ-правами, которые просто напрашиваются на то, чтобы их затроллили, как-нибудь нарисовали их персонажа как-нибудь не так или еще что-нибудь. Этих людей, в принципе, живет в голове, не все хорошо, и даже простые какие-то небольшие вещи их может вывести из равновесия. Здесь просто специальная олимпиада какая-то происходит. Потому ну, что, блядь, вот возьми он... Гриффинов, возьми Сета Макфарлина, ты, блядь, попробуй его затролли, он скажет просто, что дурачок, у меня тут жена, дети, у меня все хорошо по жизни. Рисуй Питера Гриффина в любых там позициях с любыми фури объектами, мне все равно.
2: Ну, да. И ему-то все равно, у него-то... Мне-то похуй, если триггернется Фокс, точнее... После поглощения Дисней, ну хули, блять, а вы будете сами с юристом разбираться, мне-то что?
1: Ну вот, так и надо. Просто вот из-за вот этого обстоятельства у Гриффинов, у, блядь, даже Саус Парка фэндом гораздо менее токсичный образуется, чем у этих независимых женщин с крашенными волосами.
2: Ну вот знаешь, у Саус Парка проблема в том, что не его самое токсичное, это его авторы. Ладно, они как это, когда South Park только начинался, они были рок-звездами, а сейчас они, блядь, такие же токсичные, блядь, ну, хорошо, что, блядь, волосы не крашут, там хуи друг друга не отрезают. Ну там, ты посмотри последний сезон, который 25/26, он, блядь, они, я не знаю, нахуй они его поделили на два сезона, но это полноценный, блядь, 25 сезон.
1: Я их не смотрю, они сейчас дают политику американскую, америкоцентрическую, которая мне нерелевантна и которую я не понимаю, потому что за новостями не слежу, но могу представить, что для их целевой аудитории, для американского населения это заходит гораздо лучше, чем первые сезоны про анальные зонды Картмана.
2: Не, слушай, нет, они просто нахуй сошли с ума на ёбаном Трампе. И всех работ посвящена Трампу. Вот, если посмотреть триллер 25 сезона, который они выложили, ну, ожидалось, что там будет, ну, наконец-то, блядь, они отошли от этой ёбаной политики. А весь сезон он ей посвящен. А вот когда вот, после ковидлы и вот правления Байдена, у них чуть-чуть видно по работе, что их политика, блядь, отпустила. Они, блядь, начали просто про жизненные ситуации писать, которые происходят сейчас в Америке. Про бытовуху. А вернулся Трамп или все, блять, нахуй рейдж пошел.
1: Слушай, политика и хейт Трампа хорошо продается в Голливуде среди вот левонастроенного населения. Даже правоки, вот правонастроенные вот эти правоки, они тоже, наверное, не против пропустить смешок Саус Парк на самом деле. Поэтому ну, здесь
2: слушай, просто рейдж вот как хорошо. Раз прямостью вот этих правоков. Типа, что провоки за Иисуса, там, типа, Иисус должен быть нашим лидером, нашим учителем, нашим психологом. И там, блядь, все этих провоков, вот эти там, все женщины, блядь, ну, понятно, что это гротескно показывают все вот этих провоков, что их женщины, блядь, нахуй.

0: что-то из-за этого подхода у них хуета происходит. Когда вот они порвались на Трампе, это хуета X2.
1: А что у них с рейтингами? Они как бы помирают от этой хуеты или просто здесь перспектива и взгляд неправильный на
0: самом деле? Ну слушай, у них были рейтинги плохие, но их вроде как там доживали. Потом какая-то площадка купила там пару сезончиков. Вот, они вот до 24-го, 24-й сезон был последний вроде. Потом вот на фоне то, что Трампы не вернулся, там это они побежали, Paramount сказали, вот у нас будет, мы теперь будем делать про Трампыню. Paramount тогда еще дал добро, но его сейчас поглотил этот, этот господи, Оракл или какой-то другой, блядь, крупный IT-гигант. Ну, не поглотила, а там у основателя, главного владельца Оракла, у него есть детишки, детишки сделали свою компанию, вот как раз, а, вот Skydance, вот, загуглите анончики. Вот это детишки, они чьи? Вроде мне кажется, что это директор Оракла.
1: Оракл директора, я знаю, у него жена есть, которая имеет игровую студию, которая вот недавно выпустила игру Mixtape, а до этого выпустила игру про кошек Cats, по-моему, или как это еще называется, когда ты рыжим котом управляешь и беса ебешь в квартире.
0: Стрей?
1: Стрей, да, вот эта хуйня.
0: Ну вот. Вот как раз вот эти... Ну, вроде он как раз это владелец Оракла. Или другой. Мне почему-то кажется, это Oracle. А, вот, потому что он активно финансирует Трампа, его предвыборную кампанию, ему как раз подлизывают активно. Вот, и вот сейчас Paramount и Skydance, они объединились. А сейчас же Paramount он покупает Warner Bros. Грубо говоря, у нас вот эта индустрия сериалов, фильмов и телевидения в Мурике у нас становится из нескольких компаний. То есть у нас Disney Fox, Paramount Warner Bros, Universal со своими активами. И всякие это NBC. У NBC вроде нету крупного. А нет, NBC же это вроде Paramount.
1: Слушай, ничего нового. До этого в США была инфографика, что в США работает там буквально пяток телевещательных компаний, буквально пяток компаний, которые владеют и телевидением, и газетами, и вот всеми СМИ, и вся власть сосредоточена у них. Они могут владеть разными телеканалами, там ABC, NBC, MSNBC, вот эта вся хуйня. Но юридически они все являются под компаниями вот каких-то там глобальных.
0: Ну смотри, вот это вот агломераты, вот ABC это Disney. А, ну Fox, у него был Fox. Вот теперь сейчас только Fox News остался у Руперта Мердока и его детей. А у Warner Bros. У них CBS. А, Paramount NBC.
1: Ну, короче, немного что и поменялось. Раньше их было их очень мало, сейчас их стало на один меньше.
0: Не, они просто сейчас смотри, сейчас ну, было как-то ну, больше игроков. Сейчас эти вот, в последнее время, вот как раз особенно при Трампе, видишь, сначала Disney купил Fox перед ковидлой, а сейчас уже Paramount покупает Warner Bros.
1: Кстати, про игроков Disney, там выходил этот новый Мандалорец, и все на это забили хуй. Короче, Дисней просрала Звездные войны, теперь не вызывает такого
0: чувства. Да насрать на эти ваши Звездные войны этим ебаным манагерам. Потому что войны это, блядь, Лукас, подразделение Лукасфилм, ну, блядь, что ж. Обосрались, там урежем бюджет и будем ебать Филони больше, он будет делать что-то, что будет приносить деньги. Также и вот

0: Звездный Star Trek, там этот сериал выходил, который тоже там все хуесосили, сказали говно. А Paramount его снял нахуй на, это, в убыток себе. Ну и все равно это не стал его закрывать. Ну точнее он там третий что ли сейчас сезон нахуй делается. При этом активно они же все в этом вашем хули будете. Хуй суть, что вы не понимаете, это творчество, вы жалкие тролли, и там это, вы нас всех ущемляете. На самом деле мы творили, мы охуительная вещь, вы просто нихуя не понимаете.
1: Короче, все просрали. Вот то, что они выкупали как интеллектуальную собственность, вот эту вселенную Звездных войн, персонажей, весь этот труд, все это наследство от LucasArts'а, все просто проебали нахуй. И сейчас сидят, наверное, думают, а что делать дальше.
0: Ну, а что делать дальше? Ну, попытались выехать на Грогу. А не выехал, нахуй, блядь, никто это... И сказали, вы охуели, это должно быть полноценным сезоном сериала, вы, блядь, это в кинотеатры показывают, это еще за наши деньги. Симпсоны.
1: Ну, не получилось с Грогу, будем его, значит, убивать. Сделаем новый ремастер, там убьем Грогу и что-нибудь на месте придумаем новое. Например, скажем,
0: ну, слушай, они придумают через несколько лет. Сейчас у них, у Лукаса, подразделение Лукасфилма, у них стреляет только анимационка. То есть они будут давать деньги на анимационку. А живую игру, ну, блядь, ну, хули, блядь. Ждали 10 лет, еще 10 лет подождете. Вот как раз вот разница между второй трилогией Лукаса и трилогией Диснея. 10 лет с хуем прошло.
1: Ну чё, пора включать себе цифровой цирк. Вот.
0: Ну, у нас есть еще 2 минуты.
1: Ну, да. Ну, что мы можем сделать за 2 минуты? За 2 минуты ты можешь пропердеть свои кобеля, вот, и начать его
0: вряд. Ну, а что мне пропердеть-то кобеля? Мне нужно просто отключить вещание на Т-туп и включить вещание на Кик.
1: Да. Короче, вот, можете смотреть цифровой цирк. Это сколько там, кстати, длительность последней серии? 40 минут? 40
0: минут? 59.
1: Сидеть, пиздец, целый час насрали. Короче, можете посмотреть, вот, не пугайтесь, сначала будет говно полнейшее, а дальше будет, в принципе, не лучше, но концовку вам дадут. Вот, вам дадут концовку, вы поймете, что все закончилось, и со спокойной душой, как бы, пойдете дальше.
0: Вот. Вот знаешь, я как раз, я бы лучше бы лучше бы они отложили выход 9 эпизода и лучше его проработали. Вместо этого начали, блядь, выпускать что-нибудь по другим сериалам, которые они анонсировали. Но гличи тупые жадные пидорасы, они кинулись делать 9 эпизод цирка, типа, чтобы мы его потом будем показывать в кинотеатрах и заработаем много шекелей. А в итоге обосрались.
1: Да вообще я сразу сказал после слива этой серии, чтобы они убрали этот позор слитый и переделали всю 9 серию, пока у них было время до передачи в кинотеатре. Но они нихера не сделали.
0: Так все потрачено. Если мы будем это признаем ошибку, то все. Чеки не отобьются, потери репутации и так далее и тому подобное. Они же не ебаные этот автор, ну, не мужицкого неба, которые признали, да, мы сделали говно, но теперь мы переделали игру, она сейчас через год конфеткой стала.
1: Ну а что, для Starfield или как это работает, какие были новости? Миллиард долларов собрали суммарно на разработку своего самого Старфилда и до сих пор его пытаются...
0: Подожди, это мне кажется, ты путаешь со Star Citizen.
1: Star Citizen, да-да-да, это шняга, да. Starfield — это беседовская, тодовская же шняга, да.
0: Да. Кривая беседовская шняга на, господи, прости, Гимбрио.
1: Ну вот, по Star Citizen, по этой модели 10 лет, сколько уже, даже, наверное, 15 лет подряд перейти сезон,
0: серии, с 11 года, или 12, ну 14 лет, ну 15 даже, да. Ладно, думаю, нам надо закруглиться, уже 20.01.
1: Да, всем удачи, всем хороших выходных. Вот, надеюсь, вы проведете эти выходные не за компьютером, как абсосы, а выйдете все-таки на улицу, траву потрогаете, подышите свежим воздухом, но дело ваше. Я вам не могу.
0: На улице жарко, когда выходить трогать траву, скажи ты мне.
1: Это приятно и полезно.
0: Да, если только выходишь ночью, как Свитик, в магазин.
1: Нет, ночью траву не видно, надо днем трогать.
0: Фонари кому горят?
1: Блять, ну ты извращенец. Зачем ты находишь в себе трудности? Днем для кого солнце, блять, горит?
0: Днем жарко, днем хочется подыхать.
1: Ой, да не растает принцесса, блять.
0: Хоть я загоришь, растаю. Я сделал из мороженого.
2: А можно я анекдот расскажу?
0: Да.
2: Секундочку. Матрос на корабле в плавании не спится. И пошел он, в общем, на палубу рыбу ловить. Удочку закинул, раз клюет. Вытаскивает, там золотая рыбка. Отпусти меня, матрос, я любое твое желание исполню. У меня вроде все есть, дома все ништяк, любимая девушка меня ждет. Ты лучше исполни первое желание, вот следующий человек, который сюда еще поднимется. Так они вот так дожидаются. Посыпается боцман, выходит на палубу. Ну и погодка якорь мне в жопу.
0: Кого не в жопу?
1: Якорь мне в жопу.
0: Вот те, кстати, написали. Выйти на улицу, потрогать собачкал.
1: Ну, блять, если тебя в роддоме роняли, да, ты на улице будешь собачий кал трогать. Кто в этом виноват? Собачий кал не виноват, улица не виновата, что тебе вот на улице только собачий кал трогается.
0: А еще травка может быть просто обоссана собачкой.
1: Ну, понимаешь, вот у человека есть какая-то карма, да, если вот выходит сычек на улицу, у него травка обоссана и повсюду собачий кал, наверное, человек заслужил трогать собачий кал, тогда здесь ничего не поделаешь, да, действительно. Я вот выхожу на улицу, у нас травка вот растет почему-то чистенькая, не обоссанная, собачий кал вот на собачьей там площадке, где выгуливают они повсюду, как бы, я не знаю. Может быть, я какой-то особенный, может быть, вы там вот эти вот люди, которые это пишут, они уроненные, вот у них такие вот... Выходишь на улицу и видишь только собачий кал, какое-то избирательное зрение, обоссанную траву, я не знаю, как это работает.
0: Вот. И на таких добрых словах мы завершаем нашу субботнюю конференцию. Вот. Вещать на радио не могу, потому что спасибо нашей доблестной администрации, которая до сих пор не перевезла сервер.
1: А я сейчас все выключу. Все, всем спасибо, всем пока.
2: Пока.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня суббота.
1: 4 июля.
2: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Двухдневный препод включен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

Радио Анонимус.

0: Данный материал является сборником ранее засекреченных архивов Комитета государственной безопасности Ромашковой долины. В открытый доступ было передано более 3 миллионов файлов, ранее хранившихся в сундучке Савуньи. Перед вами хроника, составленная на основе внутренних документов, служебных записок и отчетов, упорядоченных в хронологической последовательности. Публикация не претендует на статус официальной истории мира смешариков. За подтвержденной и официальной информацией рекомендуем обращаться к официальным социальным сетям смешариков. Благодарим за понимание и желаем приятного просмотра. Прежде чем перейти к основной части хроники, необходимо обозначить, кто такие смешарики и каково их происхождение. Смешарики — это обычные животные, которые в силу разных обстоятельств приобрели особый ген под названием SM54. Ген способен наследоваться при размножении, а также передаваться при тесном совместном проживании или включенности в социальную среду носителей. Это означает, что любое животное, попавшее в общество смешариков, со временем станет представителем этого вида. После попадания генетического материала в организм животного начинается последовательная мутация. Тело постепенно приобретает округлую форму, изменяется структура опорно-двигательного аппарата. Далее формируются способности к связной речи, абстрактному мышлению и сложной социальной организации. Кроме того, у смешарика кратно увеличивается продолжительность жизни. Если мутация произошла в детском возрасте, то физическое и психологическое состояние детства может сохраняться на протяжении многих лет. На текущий момент не существует документальных подтверждений гибели смешарика по естественным причинам, поэтому продолжительность их жизни по-прежнему остается загадкой. При этом человек ни при каких обстоятельствах не сможет стать смешариком. Попытки искусственного внедрения генетического материала в человеческий организм приводили к неизбежной и мучительной гибели испытуемых. Происхождение гена остается неизвестным, однако косвенные данные свидетельствуют о том, что смешарики населяют планету на протяжении не одной тысячи лет. Упоминания о круглых разумных существах встречаются в разрозненных фольклорных источниках разных культур. Понимание природы смешариков важно для анализа дальнейших событий, к которым мы перейдем в следующей главе. Ромашковая долина не является изобретением самих смешариков. Она была создана партизанами Народно-освободительной армии Югославии в 1943 году на территории нынешней Черногории. В архивах не раскрываются технологии, примененные при строительстве долины. Отмечено лишь изменение пространственной структуры местности таким образом, что доступ для посторонних на эту территорию становился невозможным без особого допуска. В годы Второй мировой войны территория использовалась партизанами как закрытая база для подготовки рейдов, перегруппировки сил и планирования операций против оккупационных войск стран ОСИ. В тот же период на территории Югославии действовал агент Народного комиссариата внутренних дел Советского Союза под оперативным именем Савунья. В ее задачи входил сбор разведывательной информации и содействие партизанскому движению маршала Тита. После завершения Второй мировой войны Савунья подала рапорт об увольнении из органов государственной безопасности и приняла решение остаться в пределах Ромашковой долины. Известно, что ее намерением было создание единого государства для смешариков, проживающих в разных частях мира. В некоторых документах упоминаются ближайшие соратники Савуньи, участвовавшие в обустройстве долины и создании первичной системы управления. Впоследствии их имена в архивах были заштрихованы или полностью вычеркнуты. В 1945 году было объявлено о создании независимой страны смешариков. Ряд государств Восточной и Южной Европы признал новое образование де-факто, а 3 годами позднее была направлена заявка на вступление в Организацию Объединенных Наций. Смешарики присутствовали на заседаниях в формате ограниченного участия через союзные представительства без какой-либо публичной делегации. С ближайшим соседом, Югославией, были заключены соглашения о военном сотрудничестве и взаимной защите с СССР, договор о научно-техническом партнерстве и координации оборонных исследований. Страна смешариков поддерживала устойчивые связи с государствами Восточного блока, участвуя в обмене технологиями и ресурсами. Важнейшей датой в нашей истории является 10 сентября 1945 года. В этот день, с целью координации поиска и объединения разрозненных общин смешариков по всему миру, был учрежден Комитет государственной безопасности Ромашковой долины. Компания по розыску и объединению смешариков началась с первого радиообращения Савуньи, переданного из Ромашковой долины. В этом обращении она призывала смешариков со всего мира прибыть в долину и принять участие в строительстве нового государства. Отдельно подчеркивалось, что прежнее прошлое, политические взгляды и обстоятельства жизни не будут иметь значения. Страна открыта каждому смешарику вне зависимости от его биографии. Параллельно Савунья лично выезжала за рубеж, устанавливая контакты и проверяя сведения о возможных будущих соотечественниках. В 1946 году была установлена связь с Лосяшем, который проживал в США и был участником Манхэттенского проекта. После атомных бомбардировок Японии он пришел к выводу, что Штаты не должны обладать монополией на подобное вооружение. В переписке с Савуньей он изложил предварительный план ядерной программы, потенциально осуществимой силами смешариков. По достигнутой договоренности Лосяш приступил к систематическому сбору научных материалов и технических схем с последующей передачей их в долину. В случае раскрытия его деятельности предусматривалась немедленная эвакуация. Мы вернемся к информации о ядерной программе позже в этой главе. В 1947 году, во время поездки во Францию, Савунь обнаружила Каркарыча, одного из белых эмигрантов, покинувших Россию после гражданской войны. Его биография свидетельствует о длительных скитаниях в Маньчжурии, Индии, Южной Америке и Европе. Решение о переезде в Ромашковую долину он принял незамедлительно, несмотря на идеологические различия с Савуньей. Отдельные документы указывают на тайную переписку Савуньи с Пином в конце 40-х годов. Место его проживания и причины, по которым он не прибыл в долину в тот период, в материалах не уточняются. Помимо упомянутых лиц, в страну прибыли несколько других смешариков, чьи имена впоследствии были изъяты из списков. С ростом населения началось формирование государственных институтов. Был учрежден Центральный совет управления и сформировались регулярные силы территориальной обороны. В дальнейшем они были переименованы в Ромашковую народную армию. Параллельно велось строительство административного центра, радиовышек и подземных хранилищ стратегического назначения. К концу десятилетия государство приобрело черты централизованной системы с фактической концентрацией власти в руках Савуньи. Передача материалов по ядерной программе продолжалась до 1950 года. Осознав риск разоблачения, Лосяш тайно покинул США и прибыл в Ромашковую долину, вывезя накопленные данные. Под его домом была оборудована лаборатория, где под контролем Комитета государственной безопасности велись закрытые разработки. Косвенные сведения указывают на возможное участие Пина, однако прямых подтверждений этому в архивах не обнаружено. Испытательный образец ядерного устройства был завершен спустя 4 года разработки. Руководство долины не планировало официальных заявлений, однако в зарубежной прессе появились фотографии и материалы, подтверждающие наличие у смешариков атомного оружия. Сделавший эту фотографию был немедленно репрессирован, а в США пришли к выводу, что технология создана на основе их собственных разработок. С этого момента начался длительный период противостояния между государством смешариков и странами Запада. Внутри страны нарастало недовольство ухудшением международных отношений. Часть населения выступала за заключение ядерной сделки и определенные уступки Западу, часть предлагала вовсе отказаться от ядерного арсенала. Мирное решение не было найдено. Оппозиционные группы сосредоточились на юге страны смешариков, где со временем оформились в организованное сепаратистское движение за независимый Шарарам. В 1969 году Шарарам провозгласил независимость и начался первый военный конфликт смешариков, получивший название «Первая Шарарамная война». Война с Шарарамом продолжалась 3 года и носила затяжной позиционный характер. Линия фронта стабилизировалась уже в первые месяцы конфликта, продвижения измерялись десятками метров и, как правило, не имели стратегического значения. Боевые действия сводились к артиллерийским обстрелам и редким попыткам прорыва, которые заканчивались возвращением на исходные позиции. К 1972 году обе страны испытывали истощение ресурсов и кадровый дефицит. Мирное соглашение закрепило фактическую линию разграничения, почти совпадавшую с первоначальной. Шарарам получил независимость и международное признание. Это стало серьезным политическим поражением для Ромашковой долины. Последствия войны оказались тяжелыми для обеих сторон. В Ромашковой долине разразился острый экономический кризис. Военные расходы истощили бюджет, централизованная система распределения дала сбой. Начались перебои с поставками продовольствия и топлива, закрылись музей Каркарыча и научная лаборатория Лосяша. Особенно разрушительной стала гиперинфляция. За короткий период национальная валюта, фантики, обесценились в десятки раз. Цены менялись еженедельно. Затем ежедневно в дневнике Лосяша упоминается случай, когда заработная плата выдавалась дважды в день, чтобы сохранить покупательную способность. В этих условиях руководство признало необходимость срочных реформ и объявило первый 5-летний план. Первым шагом стало принятие в 1972 году Конституции Ромашковой долины. Согласно ее положениям, государство преобразовывалось в анархистскую коммуну с децентрализованной системой самоуправления. Упразднялись жесткие вертикали власти, ключевые решения передавались в ведение общего собрания смешариков. Затем был проведен комплекс преобразований. Денежная система подверглась реформе, старая валюта в виде фантиков была изъята из обращения, введена новая расчетная единица в виде морковок с жесткой эмиссионной дисциплиной. Была запущена программа восстановления дорог, подземные хранилища были преобразованы в бункеры для защиты населения от ядерной угрозы. Особое внимание уделялось восстановлению дома Лосяша. Кроме восстановления его лаборатории, рядом с его домом была открыта первая атомная электростанция. Ромашковая долина более не была зависима от импорта энергетики из соседней Югославии. Более того, изобретения Лосяша стали предметом экспорта в страны Восточного блока. В течение первой пятилетки экономика Ромашковой долины стала более устойчивой, инфляция была остановлена, а экспорт высокотехнологичной продукции компенсировал все расходы на восстановление. Политика отбора новых граждан была существенно ужесточена. В Конституции было закреплено правило, по которому гражданство Ромашковой долины может получить только смешарик без каких-либо исключений. Вводились многоступенчатые проверки и испытательный срок проживания. В результате численность населения Ромашковой долины оставалась неизменной на протяжении 20 лет. После войны Ромашковая долина официально перешла к политике изоляции. Внешние контакты и участие в большинстве международных инициатив были сведены к минимуму. Также было прекращено и радиовещание за рубеж. В результате о событиях 70-х и 80-х годов сохранилось крайне мало сведений. Многие документы этого периода либо до сих пор остаются закрытыми, либо утрачены. Из достоверно подтвержденных эпизодов упоминается участие смешариков в летних Олимпийских играх 80-го года, проходивших в Москве. Сборная смешариков получила золотую медаль в соревнованиях по стрельбе и бронзовую медаль по фехтованию. На этом подтвержденные сведения о внешней активности Ромашковой долины в 80-е годы фактически исчерпываются. 90-е годы начались на фоне распада социалистических режимов и крушения ряда европейских государств. Нестабильность на постсоветском и балканском пространствах стала поводом к пересмотру политики изоляции. Смешарики пришли к выводу о необходимости осторожного расширения населения для поддержания научного и оборонного потенциала. Также в условиях распада прежних государств существенно повысилась вероятность обнаружения разрозненных смешариков, проживавших на территории бывшего Советского Союза и Югославии. В начале десятилетия начались экспедиции по поиску соотечественников. Первыми были обнаружены Нюша и Бараш, выходцы из Советского Союза, Бараш из Санкт-Петербурга, Нюша из Сталина. Деловые и криминальные связи привели обоих на территорию США, где пересеклись их пути. Савуни установила контакт с ними и сумела убедить их покинуть Соединенные Штаты и принять гражданство Ромашковой долины. Ёжик родился в 1986 году в Тирасполе, Молдавская ССР на момент рождения, ныне Приднестровская Молдавская Республика. После начала военного конфликта в Приднестровье Ёжик покинул регион, и в ходе длительного перемещения по Восточной Европе он прибыл в Ромашковую долину. Впоследствии Ёжик был завербован в Комитет государственной безопасности. В данный момент он специализируется на вопросах внутренней стабильности, пограничного контроля и мониторинга правонарушений в цифровой среде.
1: О, я тебя узнал!
0: В 1995 году, во время сербо-хорватской войны, Савуни находилась в зоне боевых действий на территории сербской краины, оказывая медицинскую и консультативную помощь. Во время операции «Буря» она обнаружила осиротевшего кролика по имени Крош и вывезла его в Ромашковую долину. Появление Копатыча и Пина отражены в событиях фильма «Смешарики. Начало». Описанные в фильме события имели место с некоторыми оговорками. В реальности действие фильма разворачивалось в городе Белград. А ряд других деталей, таких как нахождение моря вблизи города и его внешний вид, были переработаны для нужд оригинального сценария. Конец десятилетия «Смешарики» встретили новой войной. В 1999 году боевики Шарарамы совершили нападение на дом Лосяша, что стало формальным поводом к началу Второй Шарарамной войны. К этому моменту Ромашковая долина значительно усилила военный потенциал. Копатыч привез из бывшей Югославии большие запасы вооружения, а Ромашковая народная армия значительно пополнила ряды высококвалифицированным персоналом. Война завершилась полным разгромом Шарарама и ликвидацией организованного сопротивления. Таким образом, к началу 2000-х Ромашковая долина получила статус доминирующей силы региона и стала самым милитаризованным государством мира, где армия составляет 100% населения. Однако из-за этого произошел и рост международной напряженности в связи с военными возможностями смешариков. 2000-е годы принято обозначать как период экономического чуда страны смешариков. Переломным моментом считается 2003 год, когда было налажено собственное производство документального сериала под названием «Смешарики». Проект строился на принципе съемки повседневной жизни, фиксировались реальные события и бытовые конфликты, происходившие с героями. Отсутствие художественных декораций и подчеркнутая достоверность стали отличительной чертой сериала. Именно из-за этого он приобрел культовый статус и обеспечил внешний интерес к Ромашковой долине. Именно с запуском документального вещания связывают начало стремительного экономического роста. Заключенные медиаконтракты и экспортные соглашения на миллионы ящиков морковки обеспечили стабильный экономический рост. Полученные средства были направлены на финансирование космической программы смешариков. Восстановление Шарарама после войны, запуск одноименного игрового проекта и открытие страны смешариков для туристов.

исследованию, которое проводит ежик. Въезд без визы возможен для граждан Сербии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Гражданам других стран требуется заранее получить визу в единственном посольстве страны смешариков в Санкт-Петербурге. Кроме того, полностью запрещен въезд гражданам Соединенных Штатов и тем, кто записан в книжечке ежика. За десятилетия работы в КГБ ежик записал в эту книжечку более 1,5 миллиона имен. Отдельного упоминания заслуживает появление панди. В 2013 году она тайно проникла на территорию долины, миновав стандартные процедуры проверки службы безопасности. Обстоятельства ее прибытия до конца не прояснены, тем не менее панди быстро ассимилировалась в коллективе. А продемонстрированные навыки скрытного передвижения и маскировки позволили ей вступить в диверсионно-разведывательную группу «Крош». В настоящее время в Ромашковой долине реализуется масштабная программа развития науки и технологий, из-за чего смешариков катастрофически не хватает времени на создание новых серий документального сериала. Основные усилия государства сосредоточены на научных разработках и стратегических проектах. К 2033 году планируется завершение работы над новым устройством ПИНА — системы гравитационных захватов. Эта технология позволит вырывать фрагменты коры других планет и доставлять их для последующей переработки полезных ресурсов. В случае успешного внедрения устройства страна смешариков сможет полностью отказаться от импорта сырья из других государств. Для обеспечения работы столь амбициозной программы также рассматривается план расширения ядерного арсенала до 120 боеголовок. Рассекреченные материалы охватывают путь Ромашковой долины от закрытой партизанской базы до устойчивой региональной державы. Следует вновь подчеркнуть, что данный сборник представляет собой реконструкцию истории, составленную на основе секретных и частично рассекреченных архивных документов. По этой причине некоторые сведения могут отличаться от официальной версии событий. За подтвержденной информацией рекомендуется обращаться к официальным социальным сетям смешариков. Настоящий сборник не включает подробные хроники военных кампаний смешариков, детальное описание происхождения всех известных героев и внутреннего устройства их государства. Эти темы требуют отдельного анализа и будут рассмотрены в будущих публикациях. Представленный свод остается реконструкцией на основе доступных архивов. Значительная часть материалов по-прежнему остается закрытой, а значит, история Ромашковой долины далека от окончательного и полного восстановления.

Straight out of Scotland.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.